0: Только лето.
1: Только ретро-ФМ.
2: Чихуахуа. Чихуахуа.

Без женщин жить нельзя на свете, нет. Ну, только у Дзукера и Пола Янга все это получилось произнести более красиво, напевно. Плюс к этому еще и на двух языках. 3:16 в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Дальше, друзья, услышим Донну Саммер, группу «Браво» и Пэтти Райан на Ретро-ФМ.

вечер уже миновал, уже утро близится, поэтому все те вопросы, которые ставил перед нами вечер, можно смело списать в архив. Ну, потом почистить корзину уже. 3:42 в столице, дуэт Modern Talking на Retro FM. Дальше, друзья, услышим Рикардо Фоли, группу Смоки и группу Кино.

Совершенно верно. Мы на правильном пути находимся, друзья. Ну, я таким образом подтверждаю тезис песни от Рикардо Фолли, звучащей на Ретро-ФМ. 3 часа 56 минут. И утренний экспресс подхватит своих пассажиров в направлении бодрого, доброго утра. Уже совсем скоро, через 4 минуты.

0: всем героям ресторанов с удовольствием дарю эту песню группы Freestyle. По-моему, сейчас еще есть ресторан, который работает всю ночь напролет. Раньше было много. 4 часа и 7 минут в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Это «Утренний экспресс». Друзья, мчимся в светлую даль. Давайте гороскоп почитаем.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 30 июня, вторник. Не бегите от старых задач, пересмотрите их. Это станет отличным трамплином для движения вперед. Овны, если возникнут сложности с руководством, постарайтесь предложить оригинальное решение вопроса. Тельцы. Сегодня кто-нибудь будет настойчиво предлагать вам пересмотреть то, во что вы верите. Близнецы. Чтобы двигаться вперед, нужно уточнить направление. Займитесь этим. Раки. Давление со стороны – это не повод останавливаться, а призыв действовать точно и без спешки. Львы. Настройтесь на работу сами, без принуждения к активности. Девы. Растерянность – это сигнал остановиться и спросить себя, чего на самом деле хочется. Весы. Привычный домашний уклад послужит защитой. Не стоит нарушать его ради экспериментов. Скорпионы. Сегодня может быть нелегко понять другого человека и донести свою мысль, так что запаситесь терпением. Стрельцы. Этот вторник может выявить ошибки в ваших финансовых расчетах. Воспринимайте это как ценный урок. Козероги. Не позволяйте эмоциям и острым реакциям мешать вам действовать последовательно. Водолеи. Если что-то не сходится и это сильно напрягает, разберитесь с этим сразу, не откладывая на потом. Ну и, наконец, рыбы. Пора пересмотреть цели и планы. Старые идеи сегодня потребуют свежего взгляда.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

Чему нас учит эта песня группы «Комбинация», друзья? Тому, что, образно выражаясь, бодры, надо говорить, бодрее, а веселы — веселее. Ну, в том плане, что, когда объясняешься в любви, робость надо отринуть, как совершенно ненужную штуку. 4 часа и 16 минут в столице. Меня зовут Андрей Мореев. Всем желаю доброго утра, друзья!

0: раз пора, значит пора. Кто я такой, чтобы спорить, друзья? Ансамбль «Дубы колдуны» и вокалист из, я не побоюсь этого слова, всемирно популярного мультфильма «По следам бременских музыкантов». В 4 часа и 30 минут давайте вот раз пора, то полистаем ежедневник.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: Итак, на календаре 30 июня, год 2026, вторник. В этот день, в 1934 году, родилась Инна Ульянова, актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР. Народная любовь к ней пришла после выхода на экраны лирической комедии Михаила Казакова «Покровские ворота», где она сыграла Маргариту Хоботову. Позже были «Где находится Нофелет», «Когда опаздывают в ЗАГС», «Утомленные солнцем», «Наша дача» и другие фильмы. В этот день, в 1925 году, по инициативе жителей Красноярска, был основан заповедник «Красноярские столбы» на правом берегу Енисея. Заповедник славится своими уникальными скалами-утесами. За миллионы лет, орошаемые дождями, обвиваемые ветрами, они приобрели причудливую форму. Люди даже дали некоторым из них имена: Дед, Большой Беркут, Львиные ворота, Гриф и Перья. 30 июня в 1997 году в Великобритании вышла первая книга английской писательницы Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике «Гарри Поттер и философский камень». Это стало началом волшебного мира Гарри Поттера. Серия романов о юном волшебнике обрела огромную популярность. Книги были переведены на 80 языков, в том числе, конечно же, на русский, а количество проданных экземпляров составило около 500 миллионов. Впоследствии романы были экранизированы в виде серии из 8 фильмов, ставшей одной из самых прибыльных в истории кинематографа. Сегодня отмечается Международный день парламентаризма. Праздник был установлен Генеральной Ассамблеей ООН в память о состоявшейся в этот день в 1889 году первой международной конференции Межпарламентского союза, который способствует налаживанию диалога при решении глобальных проблем, а также является определенным гарантом исполнения международных договоров. Считается, что наличие сильного, сбалансированного, действующего парламента в стране является одним из признаков и основ демократии. Напомню, что в России официально отмечается и Национальный день парламентаризма. Он проходит ежегодно 27 апреля.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

Вот лично мною проверено маршировать под эту песню Бонни М. Милое дело. Прыгать, бегать, зарядку делать тоже. Вот спать не получается. Хотя, если беруши надеть, то под это, под любую музыку можно спать. 4.42 в столице. Дальше Патрисия Каз, Дмитрий Маликов и голландский дуэт Тен Шарп на Ретро FM. Всем-всем-всем доброго утра.

0: Вот так вот бегло переключаюсь с английского на французский. И, проще говоря, блюзон, как поет Патрисия Касса, совершенно потрясающе драйвово и в то же время очень, да, нежно звучит. Романтично. В 4 часа и 56 минут. Доброго утра вам, друзья.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: сверим часы, друзья. 5 часов. В столице уже утренний экспресс продолжает мчаться.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: На пути в новый день.

0: И ведь здесь, конечно же, самое главное — это то, как она посмотрела, а потом уже на втором месте на кого. Дуэт Роксет на Ретро-ФМ. 5 часов и 6 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Я всем желаю доброго утра. Посмотреть в зеркало, внимательно проверить себя на соответствие морально-этическим и эстетическим нормам и послушать гороскоп.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Поехали! Сегодня 30 июня, вторник. Не бегите от старых задач. Пересмотрите их. Это станет отличным трамплином для движения вперед. Овны. Если возникнут сложности с руководством, постарайтесь предложить ему оригинальное решение вопросов. Тельцы. Сегодня кто-то будет настойчиво предлагать пересмотреть то, во что вы верите. Близнецы. Чтобы двигаться вперед, нужно уточнить направление. Займитесь этим. Раки. Давление со стороны – это не повод останавливаться, а призыв действовать точно и без спешки. Львы. Настройтесь на работу сами, без принуждения к активности. Девы. Растерянность – это сигнал остановиться и спросить себя, чего на самом деле хочется. Весы. Привычный домашний уклад послужит защитой, не стоит нарушать его ради экспериментов. Скорпионы. Сегодня может быть нелегко понять другого человека и донести свою мысль. Запаситесь терпением. Стрельцы. Этот вторник может выявить ошибки в ваших финансовых расчетах. Воспринимайте это как ценный урок. Козероги. Не позволяйте эмоциям и острым реакциям мешать вам действовать последовательно. Водолеи. Если что-то не сходится, и это сильно напрягает, разберитесь с этим сразу, не откладывая на потом. Ну и рыбы. Пора пересмотреть цели и планы. Старые идеи сегодня потребуют свежего взгляда.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: А вот и подошло то самое время, когда рука так и тянется сама написать что-нибудь хорошее. Ну, до шекспировских сонетов пока еще, конечно, думаю, не все дозрели в плане авторства, хотя почитать на досуге можно. Поэтому давайте, друзья, писать сообщение о чем-нибудь хорошем, о планах ваших, о том, как вы проснулись, и у вас, допустим, отличное настроение. Или если сначала не было это настроение отличным, то потом оно улучшилось. Или у вас какие-то особенные взаимоотношения с мирозданием на этот день пришлись. Короче говоря, все хорошее, все позитивное, что в вашей жизни происходит или только намечается, все к нам. Все к нам, все в дом, как говорится, все в семью. Ну а что, слушатели Ретро-ФМ — это одна большая дружная семья. Пишите, пожалуйста, друзья, нам ваши сообщения в наш канал в Максе и в виде смс-ок тоже присылайте на номер 5533. Не забывайте, пожалуйста, писать в начале сообщения Ретро-ФМ, ну и, конечно же, подписываться, а еще желательно указывать фамилию, город и телефон. Это для того, чтобы автору самого позитивного сообщения без проблем отправился наш подарок от Ретро-ФМ, совершенно замечательный тостер. Первая порция ваших позитивных сообщений в нашем эфире прозвучит уже минут через 20, так что жду, пишите.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: выдохнули и, конечно же, прекратили драматизировать и делать на пустом месте трагедию. И давайте полистаем ежедневник, тем более, что и время подошло. 5:30 в Москве уже.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Интересные истории про этот день.
0: Итак, сегодня 30 июня, год 2026, если кто-то вдруг забыл, напоминаю. Вторник. Повезло российским экономистам. Они имеют возможность отметить свой профессиональный праздник как минимум дважды. Уже давно 30 июня считалось днем экономиста, правда, неофициально. Именно в этот день специалисты-плановики, работающие во всех сферах народного хозяйства, принимают поздравления. В 2011 году российское правительство решило сделать День экономиста официальным праздником. Правда, выбрало для этого другую дату — 8 сентября. Но экономисты-финансисты не забывают и о традиционной дате, что-что, а память их не подводит никогда. День рождения сегодня отмечают актрисы театра и кино, художник Анастасия Немоляева, американский боксер, абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон, британская певица, автор песен, танцовщица, актриса, модель Шерил Коул. И 30 июня отмечается день рождения еще одной супермодели — Бабы-Яги. Это день, когда чествуют одну из самых узнаваемых персонажей русской народной сказки. В этот день, как правило, устраиваются тематические праздники и мероприятия. Например, в Сочи парке проводят грандиозный праздник с волшебными развлечениями, представлениями и мистической атмосферой. 30 июня — это день, когда можно окунуться в мир сказок и волшебства. В этот день, в 1936 году, был напечатан первый тираж романа американской писательницы Маргарет Митчелл «Унесенные ветром». Книга стала одной из самых знаменитых бестселлеров американской литературы. Уже к концу того же года было продано более 1 миллиона экземпляров. В 1937 году Маргарет Митчелл получила за этот роман Пулитцеровскую премию, а в 1939 был снят одноименный фильм, который завоевал 10 премий «Оскар», включая статуэтки в категориях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер». По народному календарю на Руси в этот день проходили ярмарки и гулянья. Было принято разводить на берегах рек и озер костры. Существовали для этого дня свои приметы на погоду. Яркая зорница предвещала хороший урожай, а вечерняя радуга — хорошую погоду. А вот багровый закат сулил сильный ветер и ненастье. Именины сегодня отмечают Кирилл, Максим, Никита, Пелагея и Савелий. Всех поздравляю!
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро-ФМ.

Да и пришло, да и сбылось, и не жди ответа. Без тебя как жилось мне на свете этом? Тот, кто ждет, все снесет, как

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Ну вот и подоспело время хороших новостей. Рубрика «Позитив» открывает свои двери всему хорошему. И вот в начале этой рубрики из Свердловской области сообщение от Кати. С добрым утром всех и всех с днем рождения, у кого 30 июня этот праздник. Желаю счастья, пишет Катя. Катя, а у вас тоже день рождения сегодня, что ли, да? Ну, если так, то поздравляю. Так, что дальше у нас? Дальше у нас Галина. Доброе утро всем. Проснулась, а кот уже стоит у кровати и смотрит так, будто я вчера пообещала ему королевский завтрак, а теперь нарушаю договор. И знаете, в чем позитив? В том, что у кого-то на тебя такие большие надежды. Значит, ты нужна, ну, хотя бы коту. А это уже мотивация встать и начать день. Да, еще, знаете, есть такое замечательное выражение: «Не верь коту, он ел». Вот, Галина, вы посмотрите ему в глаза, вдумчиво-вдумчиво, внимательно-внимательно. Может, он засмущается и глаза лапой прикроет. Так, вот Ксюша из Севастополя пишет, и не просто пишет, но еще и прилагает к своему посланию фотографию. Ну, обо всем по порядку. «Доброе утро, любимая Ретро-ФМ. Хочу поделиться своим позитивом. Вчера курьер к самому дому доставил мою победу, посылку с тостером. Ура! Я тут же его уже опробовала. Очень-очень рада. Теперь он у меня помощник на кухне. Спасибо большое». И вот на фотографии совершенно замечательный, симпатичный такой тостер. Ну, просто не бытовой прибор, а член семьи. Равно как и собачка тоже рядом. Так, что еще здесь? Вот, Екатерина делится планами. «Последний день работы, завтра отпуск. Летим всей семьей в Питер, чтобы поучаствовать в марафоне «Белые ночи» и, конечно же, погулять по красивому городу. А еще встречаюсь с подругой детства. Не виделись очень давно, лет 10. Дорогая Жанночка, теплый привет от меня. Скоро увидимся. Прям в твой день рождения. Подарочки привезу, так же, как и в детстве». Екатерина из Омска. Друзья, пишите. Невероятно рад читать ваши сообщения. Делаю это с огромным удовольствием.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: И от всей души, друзья, желаю не только твердой поступи, которая как-то сама собой вырабатывается под эту песню Сиси Кетч, но и того, чтобы ваши победы присутствовали в реальной жизни, а не только на экране кино. 5:56 в столице. Всем доброго утра и, конечно же, победы!
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Навстречу новому дню!

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L0RFS 7764034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: увлекательно, стремительно, драйвово мчится утренний экспресс. 6 утра в столице уже. Доброго утра вам, друзья.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Всегда вовремя.

0: Совершенно верно. Именно вот так и никак иначе. То есть бодро, с удовольствием, со вкусом. И со вкусом, причем к жизни. И, конечно же, с огромнейшим воодушевлением просыпаемся под любимую музыку на Retro FM «Утренний экспресс». Друзья, он именно для этого и мчится на всех парах. 6.06 в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Давайте-ка узнаем, что интересного нам этот день приготовил с точки зрения астрологии.
1: Гороскоп на Retro FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня 30 июня, вторник начинается. Не бегите от старых задач, а пересмотрите их. Это станет отличным трамплином для движения вперед. Овны, если возникнут сложности с руководством, постарайтесь предложить оригинальное решение вопросов. Тельцы, сегодня кто-то будет настойчиво предлагать пересмотреть то, во что вы верите. Близнецы, чтобы двигаться вперед, нужно уточнить направление. Займитесь этим. Раки. Давление со стороны — это не повод останавливаться, а призыв действовать точно и без спешки. Львы. Настройтесь на работу сами, без принуждения к активности. Девы. Растерянность — это сигнал остановиться и спросить себя, чего на самом деле хочется. Весы. Привычный домашний уклад послужит защитой, не стоит нарушать его ради экспериментов. Скорпионы. Сегодня может быть нелегко понять другого человека и донести свою мысль. Запаситесь терпением. Стрельцы. Этот вторник может выявить ошибки в ваших финансовых расчетах. Воспринимайте это как ценный урок. Козероги. Не позволяйте эмоциям и острым реакциям мешать вам действовать последовательно. Водолеи. Если что-то не сходится и это сильно напрягает, разберитесь с этим сразу, не откладывая на потом. Рыбы. Пора пересмотреть цели и планы. Старые идеи сегодня потребуют свежего взгляда.
1: Гороскоп. Каждое утро на Retro FM.

0: Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Вот ключевое слово здесь «хорошее». И новости, и порция, и все-все-все. Так, Гульнара пишет нам: «Доброе утро, любимая Ретро-ФМ. Включаю приемник, и все, поехали. Шутки, поздравления, зажигательные песни. Честно скажу, никогда не переключаюсь на другие волны, только Ретро-ФМ». Ох, спасибо. Спасибо вам, Гульнара из Оренбурга, которая желает всем чудесного дня. Пишет Алла: «Доброе утро, Ретро-ФМ. Хочу поделиться позитивом из Новороссийска. Настроение благодаря вашему радио прекрасное. Собираюсь на работу, за окном поют птицы, готовлю завтрак. Муж попросил гренки пожарить». Или гренки, как правильно, а? Как вы что жарите, Алла, гренки или гренки? Так, но на сковороде так долго, я сделала бутерброды. Пообещала, если выиграю тостер, обязательно буду готовить тосты на завтрак. Так, понятно, вот уже шантаж пошел. Так, Константин пишет: «Ура, лечу опять покорять Северный Кавказ. Не был там 36 лет, вот это будет встреча». Константин, от всей души желаю вам отлично съездить, получить удовольствие от поездки. Пишет Мария: «Доброе утро, любимая Ретро-ФМ. Хочу поздравить с днем рождения свою любимую мамочку Татьяну Васильевну. Ей сегодня исполняется 84 года. Любимая моя, здоровья тебе и многие лета радовать нас своим позитивом. Мы тебя очень сильно любим». Марина из Брянска. Так, доброе утро, в отпуске я. Еду на родину, на Урал, в Свердловскую область. И что есть лучше и прекраснее — почувствовать радость, эти эмоции по родным местам вместе с любимым Ретро-ФМ. Наташ, я надеюсь, и ваша поездка тоже принесет вам исключительно радость и удовольствие. Ну что ж, смех и радость мы приносим людям. Это Ретро-ФМ, рубрика «Позитив» в утреннем экспрессе.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: Мартина не сподвигнет вас, друзья, подвигаться энергично. Я уж не знаю, чем еще вас спровоцировать на энергичные движения. Это энергичный танец. Помните, как в классике советского кинематографа? 6:30. Давайте пока не менее энергично послушаем ежедневник.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: Итак, на календаре 30 июня, год 2026, вторник. В этот день, в 1934 году, родилась Инна Ульянова, актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР. Народная любовь к ней пришла после выхода на экраны лирической комедии Михаила Казакова «Покровские ворота», где она сыграла Маргариту Хоботову. В этот день, в 1894 году, был открыт самый знаменитый лондонский мост Тауэрский. Строился он на протяжении 8 лет. На постройку переправы было потрачено свыше 1 миллиона фунтов. Тауэрский мост уже более века является визитной карточкой британской столицы. Англичане называют его «стальным скелетом в каменной рубахе». И еще про Туманный Альбион. 30 июня в 1997 году в Великобритании вышла первая книга английской писательницы Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике Гарри Поттер и философский камень. Это стало началом волшебного мира Гарри Поттера. Серия романов о юном волшебнике обрела огромную популярность, признание критиков и коммерческий успех во всем мире. Книги были переведены на 80 языков, в том числе и на русский, конечно же. А количество проданных экземпляров составило около 500 миллионов. Впоследствии романы были экранизированы в виде серии из 8 фильмов, ставшей одной из самых прибыльных в истории кинематографа. Сегодня Международный день астероида. Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2016 году. А главные идеологи дня — рок-музыкант, гитарист группы Queen и астрофизик по совместительству Брайан Мэй и режиссер Грег Рихтерс. Новый космический праздник решено отмечать ежегодно на международном уровне 30 июня, так как именно в этот день, в 1908 году, с Землей столкнулся Тунгусский метеорит. Ну, по мне, так себе повод для праздника. Но, несмотря на молодость его, мероприятия в поддержку праздника проходят во многих странах, в частности, в России обычно главной площадкой Дня астероида становится Московский планетарий, где, помимо экскурсий, всем желающим показывают коллекцию звездных камней. А еще сегодня отмечается Международный день парламентаризма, Всемирный день социальных сетей, День верной жены, День разбрасывания монеток и День прикида.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Любимая моя завершающая стадия рубрики «Позитив». Почему любимая? Потому что очень люблю вот этот вот момент раздачи слонов, ну, в смысле, тостера. Так, Артемий пишет из Ярославля. «Привет, Ретро-ФМ! Передайте привет всем, кто сейчас едет на работу! Всем хорошей плодотворной смены и крепких нервов! Особый привет сектору пополнения водителям погрузчика!» Так, пишет Марина из Сочи. Так, где? Марина из Сочи, где вы у меня здесь? Так, Марина из Сочи пишет: «Доброго утра всем. Самый главный позитив для меня, как для мамы, это успешно сданные экзамены и полученные аттестаты моими детьми, сыном Павлом за 11 класс и дочкой Вероникой за 9 класс. Это большая совместная победа. Впереди поступление в вуз и колледж, но это впереди. А пока наслаждаемся этим огромным позитивом для нашей семьи. Обнимаю всех», пишет Марина из Сочи. Марин, мои поздравления, самые искренние. Когда твой ребенок определился с дальнейшей учебой, это дорогого стоит. Так, пишет Татьяна. «Доброе утро всем, кто любит Ретро-ФМ. Наконец-то приехали в гости любимые внуки. Впереди походы, поездки на рыбалку с палатками, а я буду баловать их разными вкусняшками». Вот вы супербабушка, Татьяна. Так, теперь к вопросу о вечном, о тостере. Тостер сегодня отправляется, скажу я вам, друзья, в город Новороссийск к Алле, которая пообещала мужу делать тосты ему, если выиграет тостер. Причем, заметьте, вот без малейшей помощи супруга Алла взяла и сдержала свое обещание. Вот так вот. Девчонка сказала, девчонка сделала. Алла, мои поздравления вам, ну и, конечно же, вашему мужу, потому что тосты-то ему есть, я так понимаю, правда же? Не одними же бутербродами-то пробавляться. Так, друзья, я всем-всем-всем без исключения желаю доброго утра. Как говорится, так держать.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: часов 56 минут в столице, друзья. Самое-самое время для того, чтобы ночных людей, ну хорошо, человека ночного, одного, меня, сменили люди утренние. Саша Светлов и Рит Субботина. Утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Совсем-совсем скоро встречайте их в студии. Я с вами попрощаюсь, друзья. Андрей Мареев, Ретро-ФМ. Не болейте, не скучайте. До встречи завтра.
1: Навстречу новому дню.
2: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями, ветер северный с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
6: Это точно город?
7: Да, вы просто в сиянии. Вид на парк Патриарший, двор без машин, сад, школа, спорт и покупки рядом с домом. ЖК «Сияние» от «Югстройинвест». Литер 26. Раннее бронирование открыто. Звоните звездочкой 1920.
8: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Столица уже 7, первая смена на местах. Ну что, давайте присоединяйтесь и делайте погромче. И, конечно, сразу актуальные новости от Вадима Ривмана. Доброе утро, Вадим.
1: Да, рассказываю привет всем. Доброе утро. Итак, обильные осадки привели к резкому подъему уровня воды в реках Свердловской области. В результате оказались затоплены не менее 79 домов. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС. Администрация округа развернула пункт временного размещения для ликвидации последствий. На месте сейчас работают сотрудники МЧС. Число сбитых с начала суток на подлете к Москве беспилотников достигло 50, уничтожены еще 22 беспилотника. Об этом сообщил Сергей Собянин. На месте падения работают специалисты экстренных служб. Столичные аэропорты Внуково и Домодедово уже сутки работают по согласованию с соответствующими органами. Минувшей ночью взлет и вылет самолетов в Домодедово и Жуковском приостанавливали. В Минтрансе России рассказали о новых правилах ограничения скорости. Документ с индивидуальным подходом к каждому участку планируется принять уже в следующем году. Согласно новым правилам, при определении оптимальной скорости будут учитывать фактическую интенсивность движения, качество дорожной инфраструктуры и особенности прилегающих территорий. Рекомендации будут носить такой рекомендательный характер. Их цель – сделать скоростные режимы более гибкими и соответствующими реальным условиям на дороге. Сборная Германии вылетела из чемпионата мира по футболу, проиграв Парагваю в серии пенальти со счетом 4-3. Вратарь парагвайцев Орландо Хиль смог отразить два пенальти. Этот результат стал одной из самых громких сенсаций турнира. Парагвай занимает значительно более низкое место в мировом рейтинге FIFA. Германия, напомню, четырехкратный чемпион мира и теперь вот досрочно покидает чемпионат мира. Парагвай в четвертьфинале встретится с победителем встречи Франция-Швеция. Эйфелева башня из-за жары увеличилась на 10 сантиметров. Как сообщают парижские СМИ со ссылкой на инженера и архитектора Бертрана Лемуана, когда температура меняется от минус 10 до плюс 40, Эйфелева башня вырастает примерно на 10 сантиметров. Он добавил, что используемое в конструкции башни железо расширяется под воздействием тепла, а при снижении температуры вновь сжимается. Отмечается, что для человеческого глаза явление остается незаметным. Парижане и жители других городов Франции, напомню, продолжают изнывать от 40-градусной жары. В 37 департаментах страны объявлен красный уровень погодной опасности. Еще назову курсы валют. Доллар 77 рублей 75 копеек. Евро 88,65. А на Ретро FM начинается первая смена. С добрым утром!

0: на Ретро-ФМ.
1: 4:08 в столице. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Саша, Рита на местах. И, ребята, главная новость этой недели. Летняя премия вернулась. Наша супер игра, в которой участвуют парочки и в которой можно выиграть до 25 тысяч рублей.
2: И, кстати, она у нас будет уже очень-очень скоро, поэтому, парочки, давайте договоритесь.
1: Будите свою или своего.
2: Да-да-да. Привет, спишь? Даже если вы бывший. Что ты там говорил? Ретроградный Меркурий?
1: Да-да-да, на месяц зашел. Ну что, Pet Shop Boys вначале, погнали!
0: На Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на 30 июня. Сегодня вторник. Звезды советуют не бежать от старых задач, а пересмотреть их. Это станет отличным трамплином для движения вперед.
2: Овны, если возникнут сложности с руководством, постарайтесь предложить оригинальное решение дел.
1: Тельцы, сегодня кто-то будет настойчиво предлагать пересмотреть то, во что вы верите.
2: Близнецы, чтобы двигаться вперед, нужно уточнить направление. Займитесь этим.
1: Раки, давление со стороны – это не повод останавливаться, а призыв действовать точно и без спешки.
2: Львы, настроитесь на работу медленно, без принуждения к активности.
1: Девы, растерянность – это сигнал остановиться и спросить себя, чего на самом деле хочется.
2: Весы, привычный домашний уклад послужит защитой, не стоит нарушать его ради экспериментов.
1: Скорпионы, сегодня может быть нелегко понять другого человека и донести свою мысль. Запаситесь терпением.
2: Стрельцы, в этот вторник может выявиться ошибки в ваших финансовых расчетах. Воспринимайте это как ценный урок.
1: Козероги, не позволяйте эмоциям и острым реакциям мешать вам действовать последовательно.
2: Водолеи, если что-то не сходится и это сильно напрягает, разберитесь с этим сразу, не откладывая на потом.
1: Рыбы, пора пересмотреть цели и планы. Старые идеи сегодня потребуют свежего взгляда.
2: Просыпайтесь, ребят, сегодня такая погода хорошая.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Все, спать запрещается, уже 7.13. Ребята, доброе утро и приятного аппетита.
1: Доброе утро, приятного аппетита. А сейчас расскажу, как беда пришла, откуда не ждали.
0: Ну, вот откуда?
1: Все, кто сейчас думает, сейчас я что-нибудь полезненькое с утреца поем, вот красное вино уже нельзя, понимаете? Красное вино на медне потеряло статус полезного. Вот этот вот смузи,
0: разжаловали.
1: Овсянка.
0: Отписали.
1: И немножечко красного вина в 7.13. Короче, значит, разговоры о его пользе для сердца и сосудов, ну, это миф, сказал в беседе с РИА Новости академик Лео Беккерия. Понимаешь, взял и разрушил миф. Сердечко на части порвал.
0: Один из тех китов, на которых держался вообще мир и у кого-то завтрак.
1: Короче, говорит, выпить пару бокалов за праздничным столом, ну, нормально. И то, говорит, по сути, это в долг своего здоровья. Вот. Ну, сказал, что нужно, конечно, выбирать качественное заводское вино. Еще и сказал, что предпочтительно белое. Оно быстро выводится из организма.
0: Да.
1: Вот. Короче, ну, я не знаю, готова ли я к таким разрушениям мифов прям с утра.
0: Вообще, мне нравятся эти формулировки научных деятелей, которые, знаешь, вот три бокала, ну так, два бокала, ну нормально.
1: Да. Белого? Вообще нормально.
0: Краса учек.
1: Мы так еще дойдем до того, что да ладно, в целом пейте, не слушайте.
0: Ребята, берегите здоровье, ну-то в конце-то концов, тем более, если вчера вечером не берегли, то что хоть сегодня утром себя поберегите и восстановитесь.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Между тем.
1: Между тем, это первая смена на Retro FM, в которой вы активно можете принимать свое участие, если зайдете в наши соцсети, например, в Макс или в группу Первая смена ВКонтакте, в которой мы каждый день публикуем какую-то актуальную тему. А сегодня 30 июня, Всемирный день социальных сетей.
2: Ура!
1: Мне кажется,
2: ура!
1: Каждого можно поздравить от 100%. Мала до велика. Да, и сегодня, конечно, будем говорить про соцсети, а точнее про классные, необычные истории, которые в вашей жизни произошли вот именно благодаря социальным сетям. Ну, может быть, вы влюбились, да, нашли свою половинку. Может, подружились, может, вы организовали какое-то классное мероприятие или совершили нереальную покупку удачную благодаря тому, что у вас есть соцсети.
2: У меня все это было практически.
1: Случалось?
2: Вот. Да, конечно, слушай, у меня через соцсети друзей вообще куча, мероприятий куча, покупок, да что там, я вообще молчу. Приколов, обсуждений сериалов. Я даже не знаю, если что-то одно вообще выбрать, надо прям подумать.
1: Ну, тут да, тут сложный рейтинг может быть, потому что соцсети помогают, в принципе, во всем. И хорошо, когда они на службе у каких-то хороших дел.
2: О, я вспомнила, что прикольное можно рассказать. Короче, мы были с тобой на круизе как-то, одни без всех, знаешь, вот это вот. Да, ну, ездили мы со Story Grande. Я зашла на сайт знакомств, естественно, и лайкнула парня. Абсолютно, несмотря на его лицо, у него такая же собака, как у меня. Они жутко похожи. Вот, это было в Турции, это турок, значит, и... Мы ни разу в жизни не виделись. Вот. Мы подписались друг на друга. Он абсолютно не в моем вкусе, если что. Вот. И мы... У него очень собака похожа. У них все равно же мордочки у всех разные. Вот. Мы бесконечно друг другу что-то лайкаем, присылаем друг другу собак. И знаешь что? Ты в этом году с ним познакомишься. Потому что мы договорились официально уже все встретиться в Стамбуле, когда будет остановка. Я говорю, пожалуйста, приведи Рому. Так зовут его собаку. И у меня в календарике стоит...
1: Встреча с Ромой.
2: Да, нет, напоминаю. Значит, купить турецкому Роме вкусненьких там палочек. В общем,
1: Рома, Роман. Да, вот да, это да. Турецкий роман
2: так
1: будет
2: что,
1: настоящий.
2: В общем, когда пойдем гулять по Стамбулу, вот познакомишься с моим другом по переписке в течение 3 лет.
1: С удовольствием. Ребята, вы расскажите о том, какие, не знаю, может быть, смешные посты, объявления видели, новости. Может быть, у вас какая-то трогательная история случилась. Ведь часто бывает и так, что люди помогают друг другу через соцсети. Ну, по крайней мере, у нас были такие истории, когда срочно нужна была помощь кому-то из наших друзей, и люди объединялись. Вот это, мне кажется, очень хорошая сторона соцсетей, когда люди проявляют свое неравнодушие. Будем ждать ваши истории, будем ждать в Макс.
2: Ну и вообще во всех наших соцсетях, у нас там ВКонтакте, у нас везде есть соцсети, ребят. Немножечко поищите, а потом мы как зачитаем ваше сообщение.
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
5: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: Этим летом каждая семья должна быть... На волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.

0: способ сбросить груз, ну, для кого-то...
1: Для кого-то пиар отличный.
0: Да-да-да, билет в рекомендации, да, давайте я вам помогу, я все-таки психолог. Ага. Так вот, с точки зрения нейрофизиологии, ну, старая обида — это реально не просто воспоминание, а такой активный сигнал тревоги, поэтому, когда человек, наконец, выговаривается, угу, то нервная система реально получает разрядку, ну, и мозг обычно выдает порцию дофамина. Не во всех случаях, но все-таки. Просто тут еще есть другой подвох, потому что настоящая терапия все-таки, она должна строиться не на лайках, да, и вот какой-то реакции ответной, где там кто-то увидел непонятный, а на внутренней опоре, говорят психологи, и лучше все-таки обращаться к специалистам. Но вот здесь, видимо, смысл самый полезный, который иногда работает у людей, но не во всех случаях, да, проконсультируйтесь со специалистом, именно выговориться, то есть не носить это в себе долго, а искренне, эмоционально, полностью освободиться от старых обид, да, и всей вот этой тяжести.
1: Я, с одной стороны, как бы за, с другой против, вот так скажу. То есть мне нравится всегда, когда человеку становится легче, его поддерживают, я с удовольствием тоже пишу комментарии, лайкаю. Но если это сделано ради лайков и комментариев, а такое, естественно, в соцсетях тоже есть, вот это как-то, ну, вот нетрушно, понимаете?
0: А вот насчет искренности в социальных сетях мы обязательно поговорим. Минут через 20 и зачитаем ваши первые сообщения, так что подключайтесь, сегодня обсуждаем соцсети. Только факты и актуальная информация. В новостях Вадима Ривмана.
2: Да, поделюсь обязательно. Доброе утро. Итак, аэропорт в якутском городе Мирный закрыли после выкатывания самолета авиакомпании «Сибирь» за пределы взлетно-посадочной полосы. ЧП произошло после посадки «Боинга», выполнявшего рейс по маршруту Новосибирск-Мирный. На борту находились 173 пассажира и 6 членов экипажа. Никто не пострадал. У самолета есть повреждения. Началась проверка. Аэропорт Мирный, напомню, расположен в 4 километрах от города. Он обеспечивает воздушное сообщение с крупнейшими городами России, а также является запасным аэропортом на трансконтинентальных маршрутах. Печальное известие. Скончался российский фигурист и тренер, двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев. Ему было 58 лет. Дмитриев – единственный в истории парного катания спортсмен, выигравший две Олимпиады с разными партнершами. Золото он завоевал в 92-м и 98-м годах. После завершения спортивной карьеры Артур Дмитриев работал тренером, в том числе в США, где ассистировал Тамаре Москвиной. В России он организовал шоу «Ледовый Олимп» и продолжал тренерскую деятельность. Дональд Трамп потребовал от владельцев американских автозаправок и розничных продавцов топлива немедленно снизить цены на бензин. Президент США рекомендовал ориентироваться на цену около $2.50 за галлон и отдельно раскритиковал власти Калифорнии за высокие налоги на топливо. Напомню, одним из последствий конфликта на Ближнем Востоке стал рост мировой инфляции. По оценкам специалистов, на восстановление прежних поставок нефти на мировой рынок могут уйти месяцы. В немецком приграничном городе Кель группа из 50 граждан Франции попыталась бесплатно прорваться на территорию открытого бассейна. Мужчины пытались перелезть через ограждение бассейна, чтобы попасть внутрь без оплаты билета. Между нарушителями и персоналом возникла перепалка. Разгневанные французы начали переворачивать мусорки. К моменту прибытия полиции нарушители уже покинули территорию. Установить их личности сотрудникам полиции пока не удалось. В МГТУ имени Баумана представили первые образцы дизайнерской мебели, напечатанной на 3D-принтере из высокопрочных полимерных композитов. Их обычно применяют в космической отрасли. Изделия сочетают малый вес с исключительной прочностью и устойчивостью к экстремальным условиям. Авторы проекта рассчитывают на применение технологии в промышленности, строительстве и городской инфраструктуре. И еще назову курсы валют. Доллар 77 рублей 75 копеек, евро 88 65, а с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. Всем отличного дня!

0: Точное московское 7:37, и я надеюсь, что вы из тех, кто встает пораньше. Потому что уже надо не просто открыть глаза и так потянуться, а держать в руках телефон и быть наготове. К нам вернулась летняя премия «Суперигра», в которой можно выиграть до 25 тысяч рублей.
1: Но держать телефон еще для того, чтобы срочно позвонить, толкнуть, не знаю, если еще пара спит, и сказать: «Эй, давай скорее просыпаться». Потому что эта игра для парочек, можно выиграть до 25 тысяч рублей. Собственно, все сказали, а теперь ждем 23-24-88. Метри, код Москвы, 495.
2: Реклама.
3: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
4: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
5: Я прочитаю в глазах твоих.
4: Жека.
6: С ней вино.
4: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
7: Славные денежки еще будут поверить.
4: Воровайки.
8: А я такая из Ростова.
4: Сбор гостей в 17.00, 18+.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
10: Премьера на «Домашнем».
11: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
10: О таком враче мечтают многие.
12: Этот красавчик свободен?
10: Но получит его только зрительницы «Домашнего».
13: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
10: Женский доктор.
14: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
10: С настоящим мужским характером.
15: Я здесь. Рядом.
10: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19.00. Смотрите на «Домашнем». 16+.
16: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
17: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
16: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
17: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
16: «Дорогие гости».
17: Воскресенье, час дня.
16: Подробности на retrofm.ru.

0: Отпуск — это круто, но особенно он классный, когда за это платит кто-то другой. Летняя
1: это
0: премия
1: супер
0: для
1: вообще.
0: Того и существует. До 25 тысяч рублей можно выиграть каждый день в первой смене. Да, уже второй день эта супер игра у нас происходит в эфире. И сегодня посчастливилось попасть в эту игру Ирине и Сергею. Ирина, здравствуйте, Сергей. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Ой, сколько эмоций.
0: Люди настроены доброе на большой утро. Куш.
1: Да.
0: Да, ну рассказывайте, как у вас дела? Кто был инициатором такого решительного шага в жизни?
2: Я вам расскажу.
0: Давайте.
2: Мне посчастливилось дозвониться на Retro FM и участвовать в конкурсе, где я выиграл 2 билета, которые проходили в Москве.
1: Так.
2: Угу. В этот день мы с Ириной как бы поехали и познакомились. Ну, и так вот уже 2 года, мы вот третий год уже с ней как бы живем.
0: Ого!
2: А сейчас я ее вез в работу.
0: Ага.
2: Ну, слушаем радио всегда как бы. Я говорю, позвони, Ир, я за рулем. И вот она набирает, сначала занята, потом... Гудки отметили, я аж заплакал.
0: Класс, слушайте, ну, говорят, да, мы про соцсети сегодня говорим.
2: Ну, невозможно передать состояние.
1: Ой,
2: потому что, ну, вот на протяжении всего времени пытался дозвониться до вас и никак не мог, чтобы сказать вам нашу историю, отблагодарить вас. Как бы...
0: Ретро FM соединяет сердца. Слушайте, вы нам так нас вдохновили.
1: Слушайте,
0: своей историей, ребята.
1: Просто, как же здорово.
0: Да, это очень круто. Так, давайте к игре. Все-таки есть у нас, да, с вами важные планы денежные. Сергей, Ирина, вам по нашей команде за 25 секунд нужно будет по очереди называть вещи, которые возьмете с собой в отпуск. Есть 2 важных условия. Во-первых, они все должны поместиться в чемодан, а во-вторых, должны начинаться на букву, которую мы назовем. Но сначала надо решить, кто начнет эту игру. Вот первый, а потом второй, и так по очереди. Кто возьмет на себя игру?
2: Ирина.
0: Ирина, зафиксировали. Хорошо.
3: Понятно.
0: Мы вам желаем искренне удачи, ребят. Играем, да, честно. И 25 секунд готово. Маргарита, что за букву мы сегодня приготовили?
1: Итак, сегодня у нас буква Д. Дмитрий, поехали. Ирина, первая.
3: Ой, не знаю.
1: Домино.
3: Домино.
1: Да. Взяли.
3: Ням-ням.
1: Так, Сергей,
3: Боже,
1: Сергей.
3: Буква?
1: Сергей, теперь вы.
0: Ну, ням-ням, тогда джем давайте возьмем.
2: Деньги.
0: Вот хорошо.
1: Итак, Ирина, вы.
3: Деньги
0: были. Давай. Еще.
1: Диски, музыку были. Послушать.
3: Боже.
1: Кто?
0: Что?
3: Так. Не знаю. Но у таких лечений.
0: Так.
1: Нормально, у вас же деньги будут, вы там все купите, если что.
0: У нас были деньги были, да?
1: Так, деньги, дрель меры мою положили первое. И что-то еще я не услышала вообще.
0: А как насчет диска? Мы с диском обсуждали с музыкой. Обязательно с лучшими хитами, проверенными временем. Вот.
1: А, вот да, нам подсказывают ребята, что
0: домино.
1: Услышали домино.
0: Хорошо,
1: у нас в наушниках
0: хорошо.
1: Не было.
0: Ну и давайте все-таки как-то я тебе еще добавлю дневник. Потому что это пара, которая есть, что записать, что сохранить и о чем рассказать, в том числе, возможно, будущим поколениям. Поэтому сколько у нас поместилось? 5
1: тысяч рублей получается. Да,
0: ребята, мы вас поздравляем. Вы получаете летнюю премию от Retro FM в размере 5000 рублей. И просто наши аплодисменты и самую искреннюю благодарность за ваши такие классные эмоции и такую... душещипательную историю, которая теперь будет сопровождать все наше утро.
1: Ой, как
0: правда.
1: Здорово.
0: Молодцы,
1: вообще.
0: Берегите друг друга и оставайтесь на связи, поговорим о вашем призе и послушаем вместе с Лайвом Сёкл на Ретро FM.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня Всемирный день социальных сетей, и мы сегодня обсуждаем, какую пользу несут соцсети, какие, может быть, угрозы есть и как с ними можно бороться. Ну вот давайте сейчас о хорошем и позитивном. Во-первых, соцсети — это социальный клей. Помогают поддерживать связь с друзьями, родственниками, особенно с дальними, да, вот кто живет очень-очень много, может быть, сотен или тысяч километров от тебя. Поиск единомышленников, особенно если у тебя какие-то очень редкие хобби, да, то поможет. Профессиональный и бизнес-лифт. Ну, например, микробизнес, да, вот сейчас очень часто именно на соцсетях базируется. И благотворительность, конечно, взаимопомощь, когда человек в чем-то нуждается, люди объединяются, делают одно общее большое доброе дело. Это важно.
2: Да, так что соцсетям процветание. Мы прочитаем историю соцсетей. Ксюнька нам пишет: «Доброе утро, любимое радио. Маргарита, Саша, у меня был случай один, он мне запомнился на всю жизнь. В один день я как-то написала на утреннюю программу позитив. Написала свой позитив, и тут мне пишет в личку милая женщина Татьяна и приглашает меня в круиз. Я была в шоке. Мне было очень-очень приятно, но печалька в том, что у меня паспорта загран не было. Мне пришлось отказаться от приглашения, но очень приятно было. Спасибо еще раз за такое предложение». Ксюша из Севастополя пишет.
1: Да, ну, во-первых, предложение действительно крутое. И, ребят, ну, сделайте себе паспорт. Ну, вы видите, иногда сама судьба, да, счастье вам преподносит. Надо только, чтобы документы были. Имейте все при себе. Так, помнишь, ты говорила про искренность и неискренность в соцсетях?
2: Да.
1: Да, вот обещал добавить. Так вот, советуют психологи жесткую гигиену ленты. Раз в месяц отписываться от блогеров, чья вот так называемая идеальная жизнь может вызывать раздражение, зависть или чувство какой-то неполноценности. Мы как про фитнес-тренеров говорили иногда, когда насмотрятся люди, да, и начинают переживать. Вот надо следить, во-первых, за собой, за своими реакциями. И
2: следи,
1: если это вас
2: собой
1: обескураживает, то, ребят, ну не раздражайте. И вот этот информационный детокс очень-очень важен.
2: А тем более, сегодня, смотри, 30 июня, получается, последний день июня. Сегодня берем и отписываемся от всех ненужных блогеров.
1: А с 1 июля жизнь как наладится? Ну давайте, по крайней мере, поспособствуем этому.
0: «Между тем» на Ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северный с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
7: Имей 100 рублей, а съешь блюдо месяца в столовых «Застолье». Весь июнь нежнейшее фрикассе из куриного филе с грибами, макаронами и свекольной икрой всего за 100 рублей. В «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого. Состав блюда меняется ежемесячно.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист бронирования в период с 1 на 6 2026 года по 30 на 6 2026 года. Не является публичной офертой.
10: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
11: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-80-30. 307-80-30. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Премьера на «Домашнем».
13: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
12: О таком враче мечтают многие.
14: Этот красавчик свободен?
12: Но получит его только зрительницы «Домашнего».
15: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
12: Женский доктор.
16: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
12: С настоящим мужским характером.
17: Я здесь, рядом.
12: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19:00. Смотрите на «Домашнем». 16+. Вечеринка.
17: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
18: Лучшие танцевальные хиты.
17: В неповторимом миксе.
18: Каждый день
17: ровно в 21.00. Вечеринка «Ретро-ФМ».

0: столице уже 8.00, первая смена на месте. Продолжаем наш летний забег на Ретро-ФМ. Продолжает свое дело и Вадим Ривман. Новости на Ретро-ФМ. Слушаем.
1: Расскажу обязательно доброе утро. Итак, в аэропорту якутского города Мирный выясняют сейчас причины инцидента с самолетом авиакомпании S7, прилетевшим из Новосибирска. Боинг при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту было 173 пассажира и 6 членов экипажа. Никто не пострадал. Пассажиров высадили из самолета по автотрапу. Самолет в ходе нештатной посадки получил повреждения. Аэропорт из-за инцидента сейчас закрыт и не принимает, не отправляет рейсы. По предварительным данным, самолет выкатился за пределы полосы в Мирном в связи с технической неисправностью. Безвизовых стран для россиян стало больше. Этим летом соотечественники могут съездить в 111 стран и территорий мира, не оформляя заранее визы. Такие подсчеты сделали в Ассоциации туроператоров России. Эксперты учитывали как полностью безвизовые государства, так и те, где штамп в паспорт можно получить прямо на границе, оформить электронное разрешение на въезд или где возможен длительный безвизовый транзит. Во второй половине прошлого года безвиз для россиян ввели Китай, Оман и Иордания. В мае этого года – Саудовская Аравия. Взрыв в Монако, вероятнее всего, был терактом. Об этом заявил госминистр княжества. По его словам, взрывное устройство содержало болты и дробь. Взрыв прогремел в Монако накануне вечером. При детонации пострадали 3 человека. На записях с камер видеонаблюдения видно, что неизвестный оставил рюкзак у входной двери здания, когда туда заходили другие люди. После этого подозреваемый скрылся с места преступления. СМИ узнали, что пострадавшие, вероятно, были членами семьи украинского олигарха Вадима Ермолаева. Он и его жена находятся в критическом состоянии, а их ребенок-подросток в тяжелом, но стабильном. В этом году сохраняется спрос на IT-специальности, педагогическое образование, лечебное дело и экономику. Об этом рассказали в Миноборнауке России. Государство также делает акцент на подготовке инженерных, педагогических и медицинских кадров. На эти направления выделено значительное число бюджетных мест. Напомню, приемная кампания в вузы стартовала 20 июня. Ну и последний препарат для выращивания новых зубов успешно испытали в Японии. Исследование с участием добровольцев прошло без серьезных побочек. Вывести разработку на рынок планируется к 2030-му. Препарат основан на блокировке белка, который препятствует развитию так называемых спящих зубных зачатков. Предполагается, что подавление этого белка позволит запустить естественный процесс формирования новых зубов. До начала испытания на людях ученые протестировали препарат на мышах и хорьках. И еще назову курсы валют. Доллар 77 рублей 75 копеек, евро 88,65. А на Ретро-ФМ продолжается первая смена. С добрым утром!

0: Первая смена, которая несет вам летнее настроение, уже здесь. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Летнюю премию организовали, сделали, разыграли. Чем займемся в ближайшие минуты,
1: Маргарита? Предлагаю обратный отчет. Ну, не прямо сейчас, а чуть-чуть попозже.
0: Поддерживаю коллега.
1: А, ну, все, расписались, как бы выпускаем.
0: Запускаем Сандру на ретро-ФМ.
2: Первая смена на ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Так, сегодня вторник, 30 июня. Собрались. Звезды советуют не бежать от старых задач, а пересмотреть их. Это станет отличным трамплином для движения вперед.
2: Овны, если возникнут сложности с руководством, постарайтесь предложить оригинальное решение дел.
1: Тельцы, сегодня кто-то будет настойчиво предлагать пересмотреть то, во что вы верите.
2: Близнецы, чтобы двигаться вперед, нужно уточнить направление. Займитесь этим.
1: Раки, давление со стороны – это не повод останавливаться, а призыв действовать точно и без спешки.
2: Львы, настроитесь на работу медленно, без принуждения к активности.
1: Левая растерянность – это сигнал остановиться и спросить себя, чего на самом деле хочется.
2: Весы, привычный домашний уклад послужит защитой, но не стоит нарушать его ради экспериментов.
1: Скорпионы, сегодня может быть нелегко понять другого человека и донести свою мысль так, что запаситесь терпением.
2: Стрельцы, этот вторник может выявить ошибки в ваших финансовых расчетах. Воспринимайте это как ценный урок.
1: Козероги, не позволяйте эмоциям и острым реакциям мешать вам действовать последовательно.
2: Водолеи, если что-то не сходится, это сильно напрягает, разберитесь с этим сразу, не откладывайте на потом.
1: Рыбы, пора пересмотреть цели и планы. Старые идеи сегодня потребуют свежего взгляда.
2: И просыпайтесь, ребята! Вторник, 30 июня. Все, завтра уже июль.

0: Саша Светлов и Рита Субботина. На Ретро-ФМ.
1: Привет, это мы, Саша и Рита, 8.13, столицы. Талант надо уметь монетизировать.
2: Согласна,
1: Маргарита, Александр. Обращаюсь лично к тебе и всем, кто еще, возможно, чувствует какую-то недореализованность, нашел подработку на лето.
2: Давай.
1: Нытинг уже можно заказать в интернете. Я конкретно про россиян. В общем, исполнитель, который уже выложил услугу и уже зарабатывает, обращу внимание на этом, деньги, готов выслушать жалобы на работу, на погоду, на начальство, соседей, да на жизнь в целом. Без советов и мотивационных цитат. Там призыва взять себя в руки. Просто вот человек, который разделит это недовольство. Ага. Вот поддержит разговор в таком нужном настроении, причем уровень недовольства ты сама контролируешь.
2: Потрясающе.
1: Да, да. Если коучинг помогает достигать цели, то нытинг вот прямо противоположное. Давай поноем
2: как
1: вместе.
2: Здорово.
1: Ныть вдвоем, да, дуэт хорош. Вообще подумал, а ведь это же подходит скольким людям, да? Ну вот не тем, кто встает и: солнышко, благодарю тебя, что ты сегодня утром на меня светишь, а: привет, это капец. И дальше пятиминутное голосовое сообщение подробки,
2: это
1: да?
2: Я.
1: Ну, знаешь,
2: это
1: таких
2: я,
1: людей.
2: Да,
1: так,
2: конечно.
1: Вот. А представь, а если вот разделиться еще как по специализации, и там кто-нибудь, да, уже называет: Маргарита, мистер бывший. Не знаю, Таня, да, финансы.
2: Да.
1: Не знаю, Светлана, праведный гнев в офисе.
2: Да.
1: Ну, то есть можно разделиться по нишам и такие бабки зарубать.
2: Представляю, а однажды этот человек соберет всех троих, и там просто куш будет.
1: Ну, это VIP, конечно, услуга, да, 100%. Которая будет доступна не каждому.
0: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: Так, сегодня мы отмечаем Всемирный день социальных сетей. В первую очередь отмечаем положительные стороны этого явления. И вот Юлия делится. Совершенно случайно увидела фото щенка чихуашки. И вот просто любовь с первого взгляда. Теперь у меня две чихуашечки, няшечки. Очень любим своих Никушу и Тейчку.
2: У меня первая собака тоже Ника была. Подруга, кстати, недавно гуляла. Она тоже рассказывала, как взяла собаку. Она говорит, я просто вот так, ну просто я увидела, и все. И все. И вот 6 лет уже ходит пирожочек.
1: Да.
2: Так, Никита нам пишет. Доброе утро, любимое радио. Рит, Саша. Потерял связь с другом детства. Через соцсети нашел его 12 лет назад в Германии. Общаемся. Всем привет из Барнаула. Спасибо соцсетям.
1: Да-да-да. Спасибо большое, любимая Ретро-ФМ, за то, что скрашиваете серые рабочие будни. Да, Алексей пишет, что благодаря соцсетям в своем городе нашел, например, шоу-квиз «Угадай мелодию». А поскольку обожает музыку, то это отличный способ досуга. Да, ну, в общем, соцсети помогают во всем. И в поиске интересов друзей с общими интересами, а кого-то даже награждает любимым человеком.
2: Вот, Олег нам пишет, сидел вечером 12 лет назад. Дождь за окном, вечер, залез в одну соцсеть. Просто случайно высветилась фотография симпатичной девушки. Зашел к ней на страницу. Потом она ко мне. Потом переписка. На следующий день пошли в кино. По фото симпатичная девушка. Стою на машине стоянки кинотеатра. Смотрю, идет стройная, красивая, да сумасшествие девушка. Я влюбился. Ну, я так понимаю, что там хэппи-энд.
1: Да, да, да. Получилось. Сегодня поздравляем. Вот Радик тоже очень трогательное сообщение пишет. Привет, друзья. Однажды супруга просто просматривала картинки, фотографии. Увидела фото девочки с большими глазами, длинными ресницами. Годики или два было. Показала мне, загрузила в альбом. Помню, сказал тогда, о, миленькая, такую бы дочку. Через 2 года у нас родилась дочка, да еще и со своим братиком. У обоих ресницы длинные, у дочки глаза большие, как у той девочки. Можно сказать, что получилась копия. Вот молодцы, Радик. В том числе, не знаю, наверное, метод визуализации,
2: да,
1: по-моему,
2: да,
1: притянули.
2: Ленусь пишет, включила как-то Ретро-ФМ, услышала голос одного ведущего и просто влюбилась сразу. А потом оказалось, что у него есть своя группа. Я добавилась, нашла таких классных людей. Общаемся уже почти год. Стали как родные, без них уже жить не могу. Спасибо соцсетям.
1: Ну это вот и еще так работают.
2: Мне кажется,
1: возможно.
2: Про Юру, скорее всего.
1: Скорее всего, да-да-да.
2: Вот. Так, еще было одно сообщение, когда вот, да, вот Вадимыч написал «Доброе утро, самое лучшее радио». А я через соцсеть нашел брата, которого никогда не видел. Вот, написал один камчатский паблик, через день он со мной связался. Получается, на тот момент не виделись 33 года. Зато как наверстали потом. Представляете, 33
1: круто.
2: Года. Классно.
1: Да, ребята, ждем ваши классные, вдохновляющие истории, связанные с социальными сетями. Обязательно к ним вернемся. Поделимся еще разными лайфхаками, что в соцсетях можно находить. Ну и самые невероятные истории расскажем, я думаю, что уже в следующем часе. Оставайтесь с первой смены.
0: Между тем на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
7: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
8: И накопить на квартиру надо.
9: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
11: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
12: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
15: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Берите все на первой распродаже года в «Ашан». Скидки до 70%. Покупайте маршмеллоу для барбекю «Ашан Красная Птица» 200 грамм всего за 149,99 до 8 июля. «Ашан. Все выгодное тут».

0: Половина девятого на московских часах. Это первая смена на Retro FM. Ребят, ну что, как проснулись? Как сон был?
1: Ну, ты
0: отвечай, конечно.
1: А я скажу, что вот как Юрий Антонов сказал, одна обезьяна с Бали тоже не жалеет ни о чем. Короче,
0: что-то из нее выпущено.
1: Да-да-да. Обезьяна на Бали украла телефон у туриста ради селфи. А ради чего другого? Ага. Британец прогуливался у одного из храмов, значит, фотографировал, естественно, обезьян. Тут у него вытаскивают телефон. Он, конечно, в шоках, пытается ее поймать. Вместе с девушкой они там кинулись искать обезьяну. Короче, потом они догадались отследить смартфон

0: А потом ходит возле храма, знаешь, это смартфон новый не нужен, нет?
1: На переход,
0: как вот эти
1: на
0: ребята
1: переход,
0: на вокзалах
1: это
0: раньше.
1: Это не моя рабочая сторона.
2: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
3: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. В Кремле заявили, что каналы диалога по Украине должны оставаться непубличными. Дмитрий Песков пояснил, это необходимо, чтобы они могли работать. Он не стал уточнять, связан ли с такими контактами президент Беларуси Александр Лукашенко. Песков также сообщил, что тема Украины обсуждалась во время неформальной встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко на Валдае. При этом, по его словам, белорусский лидер не передавал российскому президенту никаких посланий от Владимира Зеленского. Правительство Ростовской области утвердило стратегию развития автомобильного туризма до 2035 года. Программа направлена на улучшение законодательной базы для автотуризма, модернизацию дорожной инфраструктуры, создание благоприятных условий для бизнеса в сфере дорожного сервиса. В рамках проекта планируется создание интерактивных карт маршрутов, развитие транспортно-логистической инфраструктуры для всех категорий граждан, организация сервисных зон, парковок и кемпингов рядом с туристическими объектами. В Донском регионе усилена работа по надзору за маломерными судами, информирует пресс-служба управления МЧС по Ростовской области. С установлением жаркой погоды инспекторы по маломерным судам Донского МЧС усилили профилактическую работу на водоемах области. Только за прошедшую неделю специалисты составили более 50 протоколов об административных правонарушениях. В Волгодонском районе стартовали масштабные работы по обновлению одного из ключевых участков трассы Волгодонск-Ростов-на-Дону. Подрядная организация приступила к ремонту автодороги, связывающей Волгодонск с административной столицей региона. Работы затронут участок протяженностью 2 километра, расположены с 61 по 62 километры федеральной трассы М4 Дон. Россиянам напомнили о распространенных ошибках, которые помогают мошенникам получить доступ к деньгам и личным данным. Как пишет «Комсомольская правда», нельзя сообщать незнакомцам номера карт, пин-коды, пароли и коды из СМС. Настоящие сотрудники банка такие сведения не запрашивают. Кроме того, опасно устанавливать приложения из непроверенных источников и переходить по подозрительным ссылкам. И о курсах валют на сегодня. Доллар 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей 65 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро FM. Всем хорошего дня.
2: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: А ретро-ФМ приглашает, а двери открыты.
1: А, пожалуйста, а у нас впереди обратный отчет. А там, знаете, есть суперприз, смарт-часы, а еще есть поощрительный приз, фирменная футболка ретро-ФМ.
0: Ну давай 10 секунд, чтобы произнести номер телефона, ускоряемся.
1: 23-24-88-3, код Москвы, 495. У меня еще есть время что-нибудь рассказать. Не знаю, что-нибудь хорошее, например, о том, что классная погода в Москве. Погнали.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северный с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Санаторий «Лаба» – это уникальная минеральная термальная вода, которая успешно лечит опорно-двигательный аппарат, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистые заболевания и другие. Звоните прямо сейчас. 8-918-266-2222. 8-918-266-2222.
6: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: «Высотаримстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаримстрой».
8: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
9: И целого лета будет мало, чтобы попробовать все мороженое от кондитерской «Золотой колос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральных ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой колос».
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
11: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Любите домашние блюда? Закажите доставку в Застолье. При заказе от 999 рублей вкусный комплимент от заведения. Заказывайте на сайте и в приложении. Столовых Застолье как дома. Вкусно, сытно, недорого. ИП Кудрявцева Елена Васильевна. ОГРН 322-619-630-13-144-0+.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.
4: Ретро-ФМ.

0: Обратный отчет в первой смене.
1: И это испытание сегодня предстоит пройти Дмитрию. Здравствуйте, Дмитрий.
2: Всем доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Доброе утро. Скажите честно, вы больше ради игры или конкретно ради смарт-часов или фирменной футболки RetroFM? Ради приза дозвонились. Вот какие у вас мотивации?
2: Конечно, ради футболки. Больше всего хочется ее.
3: Зато честно.
1: Вот мы любим искренность. Давайте так, Дмитрий, 3 раунда вас ждет, а там как справитесь, вот то и получите. Верим в вашу победу. За 10 секунд нужно выполнить задание. Где-то перечислить что-то, ну а во втором раунде, как обычно, у нас продолжить известные песни, хиты, проверенные временем. Наверняка вы уже слышали и знаете, да, как это проходит?
2: Ну, честно говоря, лучше бы напомнить правила.
1: Первый раунд. Назовите 3 чего-то. Обратный отчет пошел. И после этого нужно называть, перечислять.
3: Да.
1: Второй раунд. Продолжите строчку песни. Маргарита начинает. Вы говорите последнее слово. Третий раунд. Вновь назовите что-то за 10 секунд. Очень быстро надо соображать.
2: Хорошо.
1: Желаем вам удачи. И, Маргарита, первый раунд.
3: Итак, назовите 3 вида развлечений на пляже. Обратный отсчет пошел.
2: Загорать. Так. Волейбол.
1: Ага.
2: Плавание.
3: Все, поплавали.
1: Чего сразу так не сказали? Мы вас круиз, может, взяли, я не знаю. Такой активный, энергичный человек, ведущий интересный, судя по всему, образ жизни. Дмитрий, очень легко справились. Давайте так, секунду добавляем, если что, ко второму третьему. Пусть это будет у вас небольшой запас. И переходим ко второму.
3: Итак, сейчас нужно будет продолжить песни. Обратный отчет пошел. Москва, звонят.
2: Колокола.
1: Есть.
3: А как хочется вернуться, а как хочется ворваться в...
2: В городок.
1: Есть.
3: Привет, Андрей, ну где-то был, но обними меня.
2: Скорее.
1: Есть, все, засчитано. Да, как и договаривались, на последней секунде плюс 1 у вас была, 3-й раунд. Вот здесь четко по сигналу надо уложиться в 10 секунд и выполнить задание, которое мы сейчас озвучим.
3: Итак, 3-й раунд сегодня у нас будет посвящен именам. Вот у вас Дмитрий на «Д», а вам сегодня предстоит за 10 секунд назвать 3 имени на букву «П». Обратный отчет пошел.
2: Павел, Прокоп и...
3: Можно женское.
1: Можно больше.
3: Женское.
2: Порфирий.
1: Порфирий, хорошо. И такие Полины по стране сидят. А мы? Порфирий, значит, да, а я нет. Ах, Дмитрий.
3: Ой, ну разберемся.
1: Ну да, вы, конечно, нас разбудили, расколбасили.
3: Прокоп с утра такой. Ну вспомнили, а я-то думал уже, господи. Сижу у себя с 20-го
1: века. Какая-то светлая сила вас посетила, да, и помогла вам в этой игре. Ну что, 3 имени названы. Необычные, неожиданные, но задание выполнено. Поэтому, Дмитрий, поздравляем. Вы получаете смарт-часы.
2: Спасибо, спасибо.
3: Андрей, если хотели футболку, а нет, вот заберите смарт-часы и распишитесь.
1: У меня сегодня в календаре 30 июня будет порфирий день теперь.
0: Обратный отчет в первой смене.

0: А что everybody knows? По крайней мере, насчет нейрохита. Маргарита, доложите.
1: Оу, я. Хочется сказать, так сказать, день Порфирия, который теперь так называется.
0: Порфирий день.
1: Порфирий день, простите. Будем петь, будем воспевать музыку. Представляешь, с одной стороны у нас в одном предложении Порфирий день, а с другой стороны искусственный интеллект.
0: Для тех, кто не понял, да, у нас накануне просто была игра «Обратный отчет», и там возник вот такой персонаж.
1: Вот такое имя, да.
0: Самое главное, что оно связано с победой, с триумфом нашего слушателя.
1: И это очень хорошо. Дмитрий, еще раз поздравляем. В общем, нейрохит у нас будет впереди. Будем петь. Ай-ай, как петь мы будем. Про спортивные новости.
0: Тебе пекали сейчас в руки там. Ай-ай-ай, вах. Да-да, и танцы пошли. Ну что, ребята, у нас еще спорт. Вот там такие события на чемпионате мира 2026. Просто ночь сенсаций. Не пропустите. Через 15 минут обещаю, все расскажу.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северный с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П-320-5619-600-156-873.
8: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина». Под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
11: Застройщик ОСЗ «Домнефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Реклама ОСЗ «Домнефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист бронирования в период с 1.06.2026 года по 30.06.2026 года. Не является публичной офертой.
12: До 40% скидка на квартиры? Не бывает такого. В «Домнефтестрой» бывает. Для тех, кто записался в предбронирование на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%. Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. «Домнефтестрой». 204-61-85. Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон».
13: Квартал впечатления «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
14: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте nas.dom.rf. 214 ФЗ.
15: Ретро

0: Столица 9. Делаем это утро летнее еще бодрее и интереснее. Первая смена. Это мы. И человек, который отвечает у нас за актуальные новости, Вадим Ривман, прошу любить и жаловать.
1: Прочитаю обязательно. Привет, доброе утро. Итак, в Орловской области ведут продажу бензина по номерам машин. Новые правила должны сократить очереди на автозаправках. Согласно предложенной схеме, начиная с 4 июля, заправка машин будет осуществляться по графику, основанному на первой цифре номера автомобиля. Объем продажи топлива на один автомобиль увеличивается при этом с 30 до 50 литров. Отдельное внимание уделят водителям с номерами, зарегистрированными в других регионах. Для них будет разработано специальное решение. Евросоюз обсуждает введение полного запрета на выдачу туристических виз россиянам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на европейский источник. Представители немецкого правящего блока в Европарламенте ранее призвали ввести полный запрет на выдачу туристических виз гражданам России в страны ЕС, увязав это требование с конфликтом на Украине. Ранее Еврокомиссия объявила об ограничении выдачи россиянам многократных шенгенских виз. При этом в прошлом году страны ЕС выдали гражданам России более 620 тысяч виз, и это на 10% больше, чем годом ранее. В Минтрансе России рассказали о новых правилах ограничения скорости. Документ с индивидуальным подходом к каждому участку планируется принять уже в следующем году. По новым правилам, при определении оптимальной скорости будут учитывать фактическую интенсивность движения, качество дорожной инфраструктуры. Рекомендации будут носить рекомендательный характер. Их цель – сделать скоростные режимы более гибкими и соответствующими реальным условиям на дороге. Дональд Трамп потребовал от владельцев американских автозаправок и розничных продавцов топлива немедленно снизить цены на бензин. Президент США рекомендовал ориентироваться на цену около $2.5 за галлон и отдельно раскритиковал власти Калифорнии за высокие налоги на топливо. Напомню, одним из последствий конфликта на Ближнем Востоке стал рост мировой инфляции. По оценкам экспертов, на восстановление прежних поставок нефти на мировой рынок могут уйти месяцы. Ну и последнее. В Японии пользователи соцсетей массово обсуждают кота с необычной привычкой. Вместо привычных лежанок питомец предпочитает отдыхать и спать в кухонных сковородках. Ролики с пушистым любимцем уже собрали миллионы просмотров, продолжают набирать популярность. Любовь кошек к подобным местам объясняется просто. Животные выбирают небольшие замкнутые пространства, где чувствуют себя спокойно и защищенно. Поэтому в Японии вообще нередко можно увидеть питомцев, которые устраиваются в кастрюлях и другой кухонной посуде. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 77 рублей 75 копеек, евро 88.65. А далее первая смена на Ретро FM. Всем отличного дня. Ретро FM.
0: Первая смена на Ретро FM. Чего только в соцсетях не обсуждают, да? Сегодня у нас Всемирный день соцсетей, мы рассказываем друг другу классные, интересные, вдохновляющие, трогательные истории. Ну, а кто-то вот обсуждает, например, котов, спящих в кухонных сковородках.
2: Потрясающе!
0: А
2: это
0: твой
2: вообще...
0: день в чем спит? Обычно, самое интересное, что-нибудь находили его? Или у
2: Слушай,
0: него есть просто одно местечко?
2: Слушай, он все время кладет головку на подушку. Угу. Где бы ни был.
0: У него своя подушка или на любую, которую
2: видит?
0: На
2: любую подушку, конечно же. Он так вот так вот проластится и, конечно же, спит. Ну и самое, ну как сказать, веселое. Он, знаешь, когда еще с грязными лапами он там носился,
0: да.
2: Вот, он начинает рыть вот так вот. То есть он не может просто лечь. Ему нужно приготовить свое ложе. Вот, а потом кладет свою потрясающую головку.
0: Да, и, кстати, эти и другие видосы вы тоже можете найти в соцсетях Маргариты. Иногда появляются свеженькие репортажи. Army of Lovers в ближайшее время продолжит утренний забег на Ретро FM, и у нас намечается нейрохит совсем скоро.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро FM.
1: Так, сегодня 30 июня, вторник. Звезды советуют не бежать от старых задач, а пересмотреть их. Это станет отличным трамплином для движения вперед.
2: Овны, если возникнут сложности с руководством, постарайтесь предложить оригинальное решение дел.
1: Тельцы, сегодня кто-то будет настойчиво предлагать пересмотреть то, во что вы верите.
2: Близнецы, чтобы двигаться вперед, нужно уточнить направление. Займитесь этим.
1: Раки, давление со стороны – это не повод останавливаться, а призыв действовать точно и без спешки.
2: Львы, настройтесь на работу медленно, без принуждения к активности.
1: Девы, растерянность – это сигнал остановиться и спросить себя, чего на самом деле хочется.
2: Весы, ей привычный домашний уклад послужит защитой, не стоит нарушать его ради экспериментов.
1: Скорпионы, сегодня, может быть, нелегко понять другого человека и донести свою мысль. Запаситесь терпением.
2: Стрельцы, этот вторник может выявить ошибки в ваших финансовых расчетах. Воспринимайте это как ценный урок.
1: Козероги, не позволяйте эмоциям и острым реакциям мешать вам действовать последовательно.
2: Водолей, если что-то не сходится, это сильно напрягает. Разберитесь с этим, сразу не откладывайте на потом.
1: Рыбы, пора пересмотреть цели и планы. Старые идеи сегодня потребуют свежего взгляда.
2: А сейчас у нас спорт. Тут все стабильно, но именно то, что он нам нужен. Никаких свежих идей. А что будет внутри, там Саша расскажет.

0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Добавим спорта. В это утро всем привет. На столичных 9:13, а что ночью было? О, там была ночь сенсаций. Германия, вы не поверите, вылетела с чемпионата мира. Да, по пенальти проиграли Парагваю в 1/16 финала. Там 1-1. Основное время закончилось. И 3-4 по пенальти. Таким образом, Германия при Нагельсмане вылетела сначала в 1/4 финала домашнего Евро 2024. И не вышла в 1/8 финала на чемпионате мира 2026. Пу-пу-пу. Казалось бы, хватит нам сенсаций уже за эту ночь. Но нет, Нидерланды проиграли Марокко в серии пенальти. Там тоже 1-1, ну а по пенальти уже 2-3. В 1/8 финала марокканцы сыграют с Канадой. Кто бы мог подумать. А вот Бразилия все-таки обыграла Японию, как ожидали многие. Да, пропустили первыми, ну а затем Мартинелли забил победный на 95-й минуте. В итоге счет 2-1. Винисиус первый на этом турнире не набрал очков, а Неймар просидел в запасе. Далее, небольшой анонс на сегодня, там сразу три интересных матча 1/16 финала. В 20:00 стартует матч Кодивар Норвегия. Посмотрим, догребут ли викинги до 1/8. В 0 часов Франция померится силами со шведами. Диктатору Мбаппе удачи. И в 4 утра, получается уже завтра, Мексика сыграет с Эквадором. Конечно, сообщим все результаты. Есть еще новости не с чемпионата мира. Манчестер Сити объявил, что Энцо Мареско возглавил клуб. Итальянец сменил Пепа Гвардиолу. Челси, в свою очередь, заявил, что Мареско заплатит своему бывшему клубу. Осенью 25-го тренер сообщил о возможности сменить Гвардиолу и в декабре подал в отставку. Им, конечно, это не понравилось, поэтому они там обо всем договорились. Ну а Челси в преддверии следующего сезона возглавит Хаби Алонсо, которого уже представили не только большим профессионалом, но и очень порядочным человеком. «Зенит» объявил о трансфере форварда Трабзонспора Филиппе Аугусто. Контракт 22-летнего бразильца по схеме 4+1. А вот «Барселона» хочет приобрести форварда сборной Англии Харри Кейна у Баварии. И уже даже связывалась с представителями игрока. Действующий контракт, напомню, у нападающего с мюнхенцами рассчитан еще на 1 год. Ну, каталонский клуб надеется вернуться к этому вопросу после завершения выступления англичан на чемпионате мира 2026. Интересно, они желают долгого выступления англичанам или поскорее перейти к своему вопросу? И, наконец, теннис. Андрей Рублев уступил Роману Сфиуллину в первом круге Уимблдона, а вот Даня Медведев победил Марина Чилича. Новак Джокович вышел во второй круг, где сыграет с Циципасом. Вот так поединок будет. В женской сетке Мира Андреева победила Магду Линет на старте турнира. Анна Калинская, Екатерина Александрова, Анастасия Гасанова также вышли во второй круг. Поздравляем девчонок и желаем удачи всем нашим спортсменам. А сейчас суперхит от Белинды Карлайн.
0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: Наш утренний хэвен продолжается благодаря Белинде и хиту «На все времена», который, я думаю, зарядил не только нас, но и вас, уважаемые слушатели, на весь классный вторник.
1: Так, короче, ситуация такая. Китай установил мировой рекорд в скорости интернета. У меня сейчас две новости будут, ты поймешь. Как бы китайцы кое-что знают и подсаживают нас. Значит, 51,3 терабайт в секунду, ну то есть, чтобы понимал, такой скорости хватило бы, чтобы за одну секунду, за одну скачать 64 тысячи Full HD роликов из хостинга, там, да? Где видео показывать. 64 тысячи, понимаешь? Ну вот, ну там какое-то новое оптоволокно и так далее. Это просто супер. А далее вот такая статистика, что 72% вообще не могут жить без интернета, понимаешь? Нас подсадили. 72% россиян сказали, что не-не-не-не-не. 28% сказали, ну ладно, терпимо в целом на денечек. А вот более половины сказали, ладно, пару дней потерпим. Вот, а остальные вообще не можем, понимаешь?
0: Судя по всему, после этой новости 72% почувствовали себя немножко ущербными, потому что да, у меня интернет не на такой скорости. Я этих собачек не могу никак загрузить. А если еще со звуком, то как бы вообще жди и крути.
1: А сейчас же, смотри, у нас же безвизовые отношения, правильно?
0: Безвизовые отношения. Давайте заключим безвизовые отношения.
1: Вот куда 72% и стремительно отправятся.
2: Реклама. Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
3: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
2: Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru. 6+.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Всеинструменты.ру». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня Всемирный день социальных сетей, да куда же без них родимых. И мы делимся сегодня самыми классными, интересными, вдохновляющими историями. Ну и не очень. Некоторые говорили, что да, у них и грусть возникала благодаря знакомствам, в том числе в соцсетях. Таких намного меньше, к счастью, но жизнь, она такая непредсказуемая, и истории у людей разные.
2: Так, давай, я прочитаю два сообщения абсолютно противоположных. Значит, Василя пишет: «Доброе утро, мы с нынешним мужем, Василя, наверное, правильно, не знаю, как. Живем счастливо. Третий год, тьфу-тьфу, а познакомились в соцсети в 2012 году. Переписывались, ни разу не виделись, жили друг от друга далеко. Но судьба решила нас вести, и мы вместе. Спасибо судьбе». Дальше Елена пишет: «Доброе утро, у меня история наоборот. Лучше бы не регистрировалась в соцсетях. Познакомилась с парнем 15 лет назад. Вернее, не познакомились. Мы друг друга знали еще 30 лет назад. А тут вдруг он меня нашел. Уж лучше бы не встречались. Мозги мне делают все эти годы. И как собака на сене, то ко мне, то бывший пишет, понимаешь?»
1: Вот она, душераздирающая
2: вот
1: история.
2: Вот эта интриганка,
1: скиньте
2: прекращи
1: его страницу, мы ему,
2: да,
1: все,
2: мы
1: напишем.
2: Ему
1: все
2: напишем.
1: Хватит девочки, да,
2: хватит
1: мозги пудрить.
2: Хватит девочкам мозги пудрить.
1: Вот. А как думаешь, сколько россиянин среднестатистически сидит в социальных сетях?
2: Ой, часа 2-3, наверное.
1: Ну, слишком большой диапазон. 2-20. А я вот подумал, у меня вот 2-20 плюс 4 часа. Наверное, вот так можно посчитать. Потому что 4 часа мы с тобой стабильного пока работаем в соцсетях, а экранное время телефона вот за прошлую неделю 6 часов показал. Я сейчас подумал: ого, да не может быть. А потом просто дошло, что 4 часа это чисто рабочих. А 2 часа примерно, вот как у людей,
2: у меня вполне,
1: как у всех.
2: Вполне, там 6 часов.
1: У меня 18, да.
2: Собачек и маркетплейсов.
1: И 6
2: вообще
1: на сон.
2: Я еще удивилась, что так мало.
1: Кстати, ребят, насчет вот детокса, да, советуют, ну, во-первых, это как кодирование, да, жестко, сразу не надо. В три этапа можно проводить. Вот,
2: кодирование.
1: Да.
2: Заряжаем воду и кодируем от соцсетей.
1: Потому что, ну, во-первых, это тоже может быть вредно, если перебарщивать. А во-вторых, первое, это когда просто ты удаляешь как бы лишнюю подписку, да. Вторая, это когда ты не включаешь экран телефона, например, в течение там часа-двух. Ну и третье, жесткое, когда вот уже ничего не помогает, на 7-10 дней полный цифровой детокс и никакого общения с гаджетами. Ну и, наверное, можно даже выехать где-нибудь в лесочке пожить.
2: Это очень сложно. И вот одно прочитаю сообщение, Светлана пишет: «Привет всем из Новомосковска. У меня нет ни одной

Об этом рассказал председатель Думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Обязательным критерием для назначения выплаты, по его мнению, должен стать среднедушевой доход семьи, чтобы на нее могли претендовать только те граждане, которым она действительно необходима. Аэропорт в якутском городе Мирный закрыли после выкатывания самолета авиакомпании «Сибирь» за пределы взлетно-посадочной полосы. ЧП произошло после посадки «Боинга», выполнявшего рейс по маршруту Новосибирск-Мирный. На борту было 173 пассажира и 6 членов экипажа. Никто не пострадал, но у самолета есть повреждения, уже началась проверка. КПРФ предлагает выделять деньги из федерального бюджета регионам на возмещение ущерба обманутым дольщикам. Мера предполагает, что регионы впоследствии постепенно будут возвращать средства. Кроме того, инициатива подразумевает возможность для граждан наследовать указанные компенсации во внесудебном порядке. По мнению авторов инициативы, это ускорит процесс возмещения ущерба гражданам, которые остались и без жилья, и без денег. Взрыв в Монако, вероятно, был терактом, об этом заявил госминистр княжества. По его словам, взрывное устройство содержало болты и дробь. Взрыв прогремел в Монако накануне вечером. При детонации пострадали 3 человека. На записях с камер видеонаблюдения видно, что неизвестный оставил рюкзак у входной двери здания, когда туда заходили другие люди. После этого подозреваемый скрылся с места преступления. СМИ узнали, что пострадавшие, вероятно, были членами семьи украинского олигарха Вадима Ермолаева. Он и его жена находятся в критическом состоянии, а ребенок-подросток в тяжелом, но стабильном. Безвизовых стран для россиян стало больше. Этим летом соотечественники могут съездить в 111 стран и территорий мира, не оформляя заранее визы. Такие подсчеты сделали в Ассоциации туроператоров России. Эксперты учитывали как полностью безвизовые государства, так и те, где штамп в паспорт можно получить прямо на границе, оформить электронное разрешение на въезд или где возможен длительный безвизовый транзит. Во второй половине прошлого года, напомню, без виз для россиян ввели Китай, Оман и Иордания, а в мае этого года Саудовская Аравия. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 77 рублей 75 копеек, евро 88,65. Далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем удачного дня.

0: Ну что, 9.37, точное московское время. Мы подошли к самой музыкальной игре, в которой очень рассчитываем на тебя, слушатель.
1: Я думал, ты на меня, ты так пальцем кнул на тебя.
0: Как в плакате советской пропаганды. А ты участвовал в нейрохите?
1: А если нет, звони 23-24-883, код Москвы 495. У нас там беспроводные наушники и годовая подписка на популярный музыкальный сервис. Заждались.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северный с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
8: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейной стоматологии «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
10: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
10: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости».
10: Воскресенье, час дня.
2: Подробности на retrofm.ru.
10: Ретро-ФМ.

0: Нейрохит — это игра, которая нам помогает готовить искусственный интеллект. И там можно выиграть либо беспроводные наушники, если угадать с первой попытки, либо годовую подписку на музыкальный онлайн-сервис. Выбрать одну из двух предстоит Наталье из Москвы. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Наталья, скажите честно, ну а вы в соцсетях сидите? Чем занимаетесь там обычно?
1: Ну, в основном играю.
0: А что?
2: Играете?
0: А ну-ка, да-да-да.
1: Ну, и есть же там и игрушки онлайн.
2: Ой, ничего себе. Я, кстати, вообще ни разу
0: не играла. Давайте добавимся на Одноклассниках. Поделимся классными ссылочками. Наталья, мы вам желаем победы, но сегодня невероятно известная песня и коллектив «Загаданная».
2: Да вы так не нервничаете, что за ох такое было.
1: Ну, потому что это моя как бы одна из любимых игрушек, но я очень редко угадываю.
0: А, вон как. Ну, пусть сегодня будет тот самый, пусть даже редкий день, когда интуиция вас не подведет. Итак, слова остались прежними, только музыка поменялась. Сосредоточьтесь и удачи вам. Поехали.

0: Так, а что за мелодия, что за группа? Давайте.
1: Вы знаете, вы точно знаете.
0: День сменяет ночь.
1: Проговорите про себя.
2: День меняет ночь. Так это много лет. Боже, я не могу на языке вертеться. Сейчас прям 3 секунды.
0: 2 секунды.
2: Группа «Мираж».
0: Думайте, «Мираж». Ну хорошо, ну, давайте вам припев поставим в исполнении нейросети и дальше уже примите окончательное решение.

0: Ну что, не меняется мнение? Оставляй, Мираж. Оставляй, Мираж. Хорошо, Наталья.
1: Прекратите думать. Остановить мыслительный процесс.
0: Иногда, да-да-да, мыслительный процесс женщин нужно остановить вовремя, да, то слишком много мыслей. Посторонних. Наталья, Мираж принято, и Мираж правильно. Мне припев понравился, там как на приеме у логопеда. Чувства. Да-да-да. А ну-ка, произноси все согласные. Наталья, легкая победа сегодня, казалось. Но, знаете, вот это, хорошему человеку повезло. Я бы так описал сегодня наш нейрохит. Поэтому, Наташ, с победой. Оставайтесь на связи. Узнайте, насколько быстро и как легко до вас доберутся беспроводные наушники. А мы послушаем «Мираж». Давайте, наступает ночь.

0: Это первая смена, и сегодня мы обсуждаем то, что помогает нам быть together and forever. Всемирный день социальных сетей, да, которые, ну, все и всех уже везде соединили. А мы сегодня обсуждаем самые яркие, интересные, вдохновляющие истории, которые состоялись в вашей жизни благодаря социальным сетям. И совсем скоро почитаем, разберем, может быть, даже что-то посоветуем. Ну, в плане здорового восприятия социальных сетей.
1: А еще скоро мы устроим фейк-контроль. Насколько хотела сказать, что залезла на слова Александра, но ты же не сильно расстроился, правильно? Это я деньги тебе кидаю.
0: Да-да-да, пожалуйста. Вообще оплата другая была.
1: Десятками, типа. Еще чирик, извинения, простите. В общем, ребят, будет наш фейк-контроль, и, конечно же, классная музыка без нее-то. Ну куда же мы без нее?
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северный с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
4: Реклама.
5: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 1588.
2: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Анализы в рекордно быстрые сроки в клинике «Мобильная медицина». Биохимия, гормоны, онкомаркеры, предгоспитальный комплекс инфекций, коагулограмма, группа крови, резус-фактор и другие исследования всего за один час. «Мобильная медицина». Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Работаем 7 дней в неделю. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
2: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
9: Ретро-ФМ 70-е.
2: Ретро-ФМ 80-е.
9: Ретро-ФМ 90-е.
2: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
9: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
2: 12+. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: А столица уже 10. Только летнее настроение и только хиты, проверенные временем, в первой смене на Retro FM. Послушаем новости. Вадим Ривман с нами.
1: Обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, в аэропорту якутского города Мирный выясняют сейчас причины инцидента с самолетом авиакомпании Seven, прилетевшим из Новосибирска. Боинг при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту было 173 пассажира и 6 членов экипажа. Никто не пострадал. Пассажиров высадили из самолета по автотрапу. По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, самолет в ходе нештатной посадки получил повреждения. Аэропорт из-за инцидента закрыт, не принимает, не отправляет рейсы. По предварительным данным, лайнер выкатился за пределы полосы в связи с технической неисправностью. Увеличилось число жертв лихорадки Эбола в Конго. Как сообщает Министерство по делам связи и СМИ, заболели 1307 человек, а скончались уже 377. Показатель летальности 29%. Отмечается, что 180 человек вылечились. Ранее ВОЗ заявляли, что вспышка болезни в Демократической Республике Конго и Уганде представляет собой чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, имеющую международное значение. Июнь в столице Урала и Екатеринбурге стал самым дождливым за всю историю метеонаблюдений. По словам синоптиков, за месяц здесь выпало 200 мм осадков, это втрое больше нормы. Между тем, новый температурный рекорд в Белоруссии, больше 40 градусов впервые за всю историю наблюдений. На центральную и восточную часть Европы распространяется раскаленный воздух из Африки. Власти Венгрии продлили действие максимального уровня опасности, ситуация критическая, не хватает питьевой воды. А во Франции из-за жары даже Эйфелева башня подросла на 10 сантиметров. По сравнению с зимой, все дело в тепловом расширении металла. Только каждый третий россиянин считает, что сможет жить без интернета. Об этом пишет газета «РУС» со ссылкой на исследование. Аналитики также выяснили, что половина участников опроса могут комфортно провести без сети 1-2 дня. 28% готовы отказаться от интернета даже на месяц. Главным условием отказа от сети россияне назвали «жизнь в своем доме на природе». Это, по мнению респондентов, позволит перезагрузить голову. Ну и последнее. Всемирный алмазный центр Антверпена подарил президенту США золотой перстень с множеством природных бриллиантов в честь 250-летия независимости США. Украшение было передано послу США в Бельгии. Перстень выполнен из золота, в нем 321 природный бриллиант, а также 75 других драгоценных камней. В центре отметили, что Штаты уже много лет остаются ключевым торговым партнером бельгийской алмазной отрасли. Посол США в Бельгии обещал передать перстень Дональду Трампу. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 77,75, евро 88,65. А далее первая смена на Retro FM. Всем отличного дня. Retro
2: FM. Первая смена. Утреннее шоу на Retro FM. Первая смена. По будням с 7 до 11.
0: Столица 10.04. Начать утро с любимыми хитами — это уже круто. Но начать утро еще и с классным призом от Retro FM, мне кажется, круто вдвойне.
3: Это вообще очень хорошо. А еще с классной музыкой, а? Ну, это вообще, если честно, стандартно, потому что она здесь всегда классная.
0: Да, ну и, конечно, можно присоединиться к нашему обсуждению. Сегодня мы Всемирный день соцсетей. Так и этак обсуждаем. Пишите ваши истории, самые интересные, необычные, вдохновляющие, неожиданные. А мы обязательно их разберем через несколько минут.
2: Retro FM.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: 30 июня, вторник. Звезды советуют не бежать от старых задач, а лучше пересмотреть их. Это станет отличным трамплином при движении вперед.
2: Овны, если возникнут сложности с руководством, постарайтесь предложить оригинальное решение дел.
1: Тельцы, сегодня кто-то будет настойчиво предлагать пересмотреть то, во что вы верите.
2: Близнецы, чтобы двигаться вперед, нужно уточнить направление. Займитесь этим.
1: Раки, давление со стороны – это не повод останавливаться, а призыв действовать точно и без спешки.
2: Львы, настройтесь на работу медленно, без принуждения к активности.
1: Девы, растерянность – это сигнал остановиться и спросить себя, чего на самом деле хочется.
2: Весы, привычный домашний уклад послужит защитой, не стоит нарушать его ради эксперимента.
1: Скорпионы, сегодня может быть нелегко понять другого человека и донести свою мысль, так что запаситесь терпением.
2: Вот именно. Стрельцы, этот вторник может выявить ошибки в ваших финансовых расчетах. Воспринимайте это как ценный урок.
1: Козероги, не позволяйте эмоциям и острым реакциям мешать вам действовать последовательно.
2: Водолеи, если что-то не сходится, это сильно напрягает. Разберитесь с этим сразу, не откладывайте на потом.
1: Рыбы, пора пересмотреть цели и планы. Старые идеи сегодня потребуют свежего взгляда.
2: Наша цель – отдохнуть как следует вместе с нами в этот последний вторник июня.

0: Саша и Рита с вами, Ретро FM с вами и самые топовые хиты, проверенные временем.
1: Не-не, ну давай так, Санечка, Риточка с вами, да? Ну мы же помним, в каком районе я родилась.
0: Ритидзе, поясни.
1: Родилась и выросла, да? Гальяново, приветики. А оказывается, мы впереди планеты всей. Я тебе сейчас расскажу, мы почему такие живучие. Мы выносливые, потому что сидеть на картах полезно для здоровья.
0: То есть это про
1: корточки. Долголетие, понимаешь, угу. Да? А мы так вообще, ну, как бы изначально думали, что так и надо. Рассказываю. В общем, такую позу официально признали в упражнении. Как-то вот это, сигаретки не найдется. Да мы спортсмен. Короче, в Азии люди так сидят постоянно. Мы почему-то ее стесняемся, как-то гопнически даже называем. Ну, что это такое? Врачи рекомендуют проводить на картах 30 секунд утром и вечером, да? Два раза как бы по социальной лестнице спускаться вниз. Польза укрепляет мышцы ягодиц или ягодиц, как вам нравится, бедер, корпуса, поясницы, сохраняет подвижность тазобедренных, коленных и голеностопных суставов, улучшает осанку, помогает компенсировать вред от долгого сидения за компьютером, ну и, конечно, улучшает, как бы, ну, самомнение в этом мире, что ты что-то решаешь.
0: В этом мире я на корточках, а значит, я решаю, и я буду здоровым.

0: Между тем.
1: А между тем, сегодня Всемирный день соцсетей. Да, их родимых обсуждаем. И какие истории у кого случились? В чем помогли вам, может быть, социальные сети? У нас было уже несколько, ну, очень вдохновляющих, невероятных новостей, историй, которые привели в основном к счастливому исходу. То ли еще будет.
2: Да, но у меня, кстати, очень много счастливых исходов. Угу. Вот Дмитрий тоже написал: «Доброе утро, любимое радио. Доброе утро, Саша, Рита. Каждое утро рабочий день начинается с вашей первой смены. Вот уже 8 лет живу вместе с своей одноклассницей в браке, который нашел спустя 35 лет после окончания школы в одной из соцсетей. Живем счастливо, душа в душу. Вам удачи, отличное настроение и особенная благодарность муз-редактору».
1: О, принимается. Ромалочка
2: Викторовна,
1: да.
2: Вам.
1: Галина пишет: «Вот что делают соцсети. В 56 лет у меня два главных проекта. Чаты. Группа друзей детства и группа однокурсниц.
2: Опа.
1: И оба про то, чтобы не забывать, как радоваться мелочам. Мы болтаем про все на свете. Вспоминаем старое. Смеемся над новым. И когда все дружно пишут: наша Кизимка, ты наш позитивчик». Кизима — это фамилия. «Чувствую себя директором фабрики хорошего настроения. И горжусь этим». Галина, продолжайте в том же духе. На службе у позитива.
2: Я что подумала? Ведь если бы не было соцсетей, сети, не было бы вот этой вот группы домашней. У всех же есть домашняя группа. И мама бы кому еще отсылала вот эти вот
1: открытки.
2: Поздравления.
1: Воскресенье утром, да, особенно. Да, праздник какой, тоже не узнавали бы.
2: Да. Елена Киселева пишет: «Доброе утро всем. Хорошо, что мы пользуемся интернетом и соцсетями. С помощью интернета я нашла своих родственников, которые живут во Владивостоке, в Алтайском крае. Узнала свою родословную аж 1765 года. Создали группу одноклассников. В этом году нам исполняется 45 лет, как мы закончили учиться. Мои одноклассники живут везде. Узбекистан, Уфа, Омск, Самара, Оренбург, Крым, Нарфоминск и я в Нижнем Новгороде. Спасибо, что есть соцсети».
1: Да, спасибо соцсетям, когда они нас объединяют.
2: Да.
1: Мы, кстати, Retro FM тоже стараемся выполнять эту функцию, ну и развлекательно-утреннюю в том числе, для того, чтобы дорога на работу, в сад, в школу, а может быть просто нахождение в любимом доме было еще бодрее и веселее у вас. Пишите свои истории, дальше продолжим общение на эту тему уже непосредственно в соцсетях. Ну и напомню, что в этом часе мы еще поиграем в фейк-контроль.
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproyekty.rf. Национальные проекты России 0+.
8: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 11+.

0: будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: Когда, как не на собственной свадьбе. Выяснить отношения с лучшим другом. Кто из вас круче? Так сказать, устроить бой. Шварценеггер или Сталлоне? Брюс Уиллис или Ван Дамм?
2: Ой-ой-ой.
1: В общем, да, на свадьбе там была ситуация. Ну, наверняка ты помнишь, и все знают, что сейчас продолжается чемпионат мира.
2: Конечно.
1: По футболу. Да, в общем, во многих странах сейчас живут футболом. И вот один из женихов решил, что свадьба свадьбой, а FIFA по расписанию.
2: 100%.
1: Да-да. Игрушка на, сами знаете, какой игровой платформе. В общем, жених и его лучший друг годами спорили. Ну, кто же
2: это
1: лучше?
2: Я.
1: Да. Когда поставить спор в этом многолетнем противостоянии, как не на свадьбе? Перед гостями сели, их там 150 человек, поставили огромный экран. И, как думаешь, кто победил? Ну, конечно же... лучший друг, а жених пролетел на глазах у всех родных.
2: Жених, ну какое еще счастье тебе нужно?
1: Вот так его друг и успокаивал. Зато ты женился.
0: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
3: На Ретро FM Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Условия льготной семейной ипотеки останутся без изменений до 1 октября текущего года, сообщила пресс-служба Минфина Российской Федерации. В министерстве напомнили, что в рамках поручения Владимира Путина различные ведомства продолжают прорабатывать предложения по улучшению программы льготного кредитования. Поэтому решение об изменениях условий этой программы будет принято не ранее 1 октября. Для нормализации ситуации с топливом власти Ростовской области находятся в постоянном диалоге с нефтяниками ФАС РЖД. В регионе ежедневно проводится мониторинг наличия бензина и цены на него. Для борьбы со спекулянтами сами АЗС при необходимости вводят ограничения на объемы продаж. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь по итогам всероссийского совещания по ситуации на рынке топлива. 41 ребенка из Ростовской области, отдыхавших в Артеке, вывезли с полуострова Крым. Информацию опубликовали донские власти. Решение об эвакуации приняли в связи с введением режима ЧС на территории республики. Часть ребят по согласованию с родителями направили в лагеря Анапы. Реставрация здания цирка на проспекте Буденновском, 45, завершится в конце ноября текущего года. Соответствующая информация содержится

0: заметным для человеческого глаза. Франция, как и ряд других стран Европы, в последние дни охвачена аномальной жарой. В середине прошлой недели метеослужба страны вводила из-за нее наивысший уровень погодной опасности в 72 из 96 департаментов. И о курсах валют на сегодня. Доллар 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей 65 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро FM. Всем хорошего дня.
1: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: 10:37, точное московское время. Ребята, у нас фейк-контроль. Больше ни секунды нельзя ждать. Телефон в руки. Телефон, вы знаете, 23-24-88-3. Код Москвы 495. А зачем, Маргарита?
1: А для того, чтобы, а, сыграть, б, попытаться выиграть сертификат в Marketplace на 5000, на 3000. Ну, конечно, нашу любимую фирменную термокружку.
0: Звоните.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: В Ростове плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северный с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус в кондитерских «Золотой колос».
5: Желудочно-кишечный тракт лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Премьера на домашнем.
8: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
7: О таком враче мечтают многие.
9: Этот красавчик свободен?
7: Но получит его только зрительницы домашнего.
10: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
7: Женский доктор.
11: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
7: С настоящим мужским характером.
12: Я здесь. Рядом.
7: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
13: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
14: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
13: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
14: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
13: «Дорогие гости».
14: Воскресенье, час дня.
13: Подробности на retrofm.ru.

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: Сегодня отличать правду от лжи будет Андрей из Северной столицы. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро. Андрей, скажите, вас что привлекает? Марс, радуга или перец?
1: Вы честны.
2: Пусть будет Марс.
3: Марс, наконец-таки выбрали интересную тему. Марс лежал, смотрел, подмигивал и наконец-таки дождался.
1: Нашел своего Андрея.
3: Итак, да, первый факт. Тут немножечко о другом будет. Итак, красный оттенок поверхности Марса объясняется высоким содержанием марганца. Правда или неправда?
2: Неправда.
3: И это? Это действительно неправда. Красный оттенок поверхности объясняется высоким содержанием оксида железа, который покрывает грунт, словно ржавчина.
1: Так, номер два. На Марсе находится самая высокая гора в Солнечной системе – Олимп. Правда или ложь?
2: Пусть будет тоже неправда.
1: Неправда принято. А на самом деле это правда. Да, это потухший вулкан. Возвышается на 26 километров, что в 3 раза выше Эвереста примерно.
3: Так, далее. Сутки на Марсе длятся дольше, чем на Земле. Правда или неправда?
2: Да, правда.
3: Это действительно правда. Примерно 24 часа и 37 минут, что делает его наиболее похожим на Землю по длительности дня.
1: 2 из 3.
3: Это у нас 2 из 3.
1: Сертификат на 3000 рублей достается Андрею из Санкт-Петербурга. Андрей, поздравляем вас.
2: Спасибо большое.
1: Есть ходу мысли, на что потратим?
2: Не знаю, на материалы для работы.
3: Опа, внезапно.
1: Вы не строитель, случай?
2: Не, маникюр.
1: Это еще интереснее.
3: Я только хотел сказать, и даже ни на какую помадку, а в итоге...
1: Вы туда оставайтесь на связи, с вами редактор хочет побеседовать, соведущая моя, надо не торопитесь.
3: По скидочкам тоже, да, как бы спросим.
1: Трубочку,
3: да-да-да. Большой привет, увидимся.
1: Поздравляем вас с победой и предлагаем всем послушать очень энергичный хит от команды «Корона» на Ретро-ФМ.
0: Фейк-контроль.

0: так приятно, что ты не перебываешь, пока я пою, Александр.
1: Я и Глена тоже не перебиваю. Когда кого им, да, с уважением, но не звукарь.
0: Вообще взял бы на, как там, на горло песни наступил наши общие.
1: Там, кстати, клип тоже очень романтичный. Если что, найдите в интернете, да, прям вот такой стиль конца 80-х, начала 90-х.
0: Найдите, как я пою в интернете, тоже получите удовольствие, но это не
1: хотя
0: точно.
1: Мы удаляли, но все-таки что-то сохранилось.
0: А я нет-нет, да выкладываю опять.
1: Да-да-да, а мы нет-нет, да и пожалуемся да, администрации того самого видеохостинга. Что ж, ребят, сегодня классный день, потому что каждый слушатель, который попал в эфир Retro FM, сегодня победил. Получил какой-то ценный приз, да, от нашей команды. И это, знаете, как-то тоже дополнительно согревает душу. Сегодня Всемирный день соцсетей. Так что, если туда будете заходить, ничего-нибудь полезное сделать. Или напишите какому-нибудь хорошему человеку. Может, напомните о себе.
0: Может,
1: или скажите что-то хорошее.
0: Может, подарки какой-нибудь отправьте. Типа, да? Вот, а ты знаешь, там, сколько-то лет, год, месяц назад мы с тобой познакомились, и ты изменил мою жизнь.
1: Пусть
0: я помог чем-то.
1: Сегодня соцсети сыграют только положительную роль в вашей судьбе. 30 июня в свой официальный праздник. Ну, а мы первой смены вернемся уже завтра. Встретим ее.
0: Июль,
1: да.
0: Получается.
1: С 7 утра.
0: Месяц,
1: да, подготовили для вас игры, летняя премия каждый день. Так что приготовьте свою вторую половинку на завтра. И кто знает, может быть, именно вы получите до 25 тысяч рублей.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: В Ростове плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями, ветер северный с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
2: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
5: Я прочитаю в глазах твоих.
2: Жека.
6: С ней вино.
2: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
7: Славные денечки еще будут поверить.
2: Воровайки.
8: А я такая из Ростова.
2: Сбор гостей в 17.00, 18+.
9: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения. Диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
11: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Слышал? В застолье сейчас розыгрыш.
13: Да. Поел на сумму от 1000 рублей, заполнил анкету, и ты в игре.
12: А что можно выиграть?
13: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5000 бонусов на карту лояльности. Участвуй. Лови удачу в застолье.
14: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информацию об организации акции, ее правилах, количестве подарков, сроках, месте и браке получения уточняйте у сотрудников столовых.
15: Премьера на домашнем.
16: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
15: О таком враче мечтают многие.
17: Этот красавчик свободен?
15: Но получит его только зрительницы домашнего.
18: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
15: Женский доктор.
19: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
15: С настоящим мужским характером.
20: Я здесь, рядом.
15: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
21: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: Хороша гитарка. Все хорошо в этом звуке, в этом слове. Юрий Антонов, гениальный маэстро, не забывай. Ну что, друзья, все. А нет, не все еще, еще два месяца же, точно. Что-то я раньше времени запаниковал. Лето-то еще продолжается. Июнь, как-то ты что-то так незаметно полетел. Куда-то делся. Ну ладно, хорошего еще много осталось. Не забудем и то, что было. Музыка наша все сегодняшняя, вторничная. Здесь в эфире Ретро-ФМ обязательно продолжится. Браво, Валерий Сюткин на подходе. Певица Сабрина тоже рядышком с нами. Ну, я тоже здесь побуду недалеко. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем здрасте, всем Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.

0: Легендарный хит с дебютного альбома не менее легендарной группы Bonnie M. Основной женский вокал здесь — это солистка Митчелл. Мужские партии, как мы знаем, исполнял совсем не тот человек, которого мы видели на сцене, не Бобби Фаррелл, который красиво танцевал. Это, кстати, тоже важно. А мужские партии здесь принадлежат Фрэнку Фариону, создателю и продюсеру группы Bonnie M, который вот все это и записывал. Более того, продюсировал, создавал и много чего вообще в своей жизни успел сделать. И помимо Bonnie M. Много красивой музыки, она к нам обязательно вернется сейчас. А важном на ретро-ФМ это тоже надо. Плайн 12 в столице с новостями. Дмитрий Королев. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Центробанк должен продолжить снижение ключевой ставки, поскольку текущий уровень реальных процентных ставок по оценке остается чрезмерно высоким и уже оказывает излишнее сдерживающее влияние на экономику. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф. Сейчас ключевая ставка 14,25% годовых. Президент Владимир Путин отмечал, что инфляция в России снижается, а значит, граждане вправе рассчитывать на дальнейшее уменьшение и ключевой ставки. Сильные ливни, которые обрушились на Свердловскую область, привели к масштабному дождевому паводку. Потоплены десятки жилых домов, разрушен пешеходный мост, ограничено сообщение с десятками населенных пунктов, а центральные улицы Екатеринбурга оказались затоплены. По данным метеорологов, сегодня местами в Свердловской области ожидаются новые сильные ливни и шквалистые порывы ветра. Германия должна перестать бойкотировать российский нефть и газ, чтобы восстановить свою слабеющую экономику. Об этом заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель. Она утверждает, что утрата этого ресурса отбросила немецкую экономику назад, привела к потере сотен тысяч рабочих мест и усилила зависимость от США, которые продают энергию по более высоким ценам. Российское историческое общество достойно выполняет миссию просвещения. Об этом сообщил президент Владимир Путин, обращаясь к участникам общего собрания организации. По словам главы государства, приоритетные проекты исторического общества вносят весомый вклад в совершенствование образования, воспитание подрастающего поколения, служат утверждению достоверных исторических фактов и знаний. В России становятся популярными нытинги. Это специалисты по выслушиванию жалоб клиента на работу, погоду, начальство, соседей и жизнь в целом, не давая советов, мотивационных цитат или призывов взять себя в руки. Они просто разделяют недовольство и поддерживают беседу в нужном настроении. Кроме того, россияне нанимают людей, которые оправдают их в любой ситуации. Исполнитель убедит клиента, что правда только на его стороне. Я в валюте на этот вторник. Сегодня в Москве 77 рублей 75 копеек, а евро 88 рублей 65 копеек. Пока на этом все, а далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Hello, how do you do? My name is Юрий. What is your name? Nice to meet you. Ну и так далее. Прям за партой себя представил. За школьные в пятом классе. Или когда там раньше. Может быть, даже знаменитые шведы Пер Гесли и Мари Фредриксен. А вместе группа Roxette. А мы знаете, как вместе все с вами называемся? Нет, ну молодцы, это понятно. Понятно, всем молодцы. А еще как мы вместе с вами называемся? Ну, конечно, Retro FM. Мы называемся все вместе. 11 часов и 41 минута. Московское время. Классная музыка продолжится, причем уже очень-очень скоро.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 27 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северный с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
5: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные дни еще будут поверь.
1: Воровайки.
7: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00. 18+.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют. В эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. «Лолита», «Шаман», «Татьяна Куртукова», «Артик Асти», «Стас Пьеха», «Ольга Бузова», «Сергей Лазарев», «Люся Чеботина».
9: Ты готовы?
1: Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22:30. Категория 16+.
10: Вечеринка Ретро-ФМ.
1: Ровно в 21:00.
11: Лучшие танцевальные хиты
1: в неповторимом миксе.
11: Вечеринка Ретро-ФМ.

0: Эта песня была выпущена в 1988 году на дебютном альбоме «Мадемуазель Шантлеблю». Вот, певица Патриси Касс, Мона Мекмуа. Да простят меня французы за мое произношение. Так, что? А, главное это четко произнести, где мы с вами находимся, что мы собираемся делать. А мы собираемся красиво проводить время под музыку, это в первую очередь. А дальше уже там сами нанизываем на все это свои какие-то, может быть, дела важные, неотложные. Ну, если кто-то отдыхает, тем более, сейчас же отпуска, сезон и все. Это вот красота. А, меня зовут Юрий Гурьянов. Продолжу ставить вам красивую музыку прямо здесь, в эфире Retro FM.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 27 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северный с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИБ Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
5: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике Зубест знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. Это лучшие хиты 80-х.
8: Круглосуточные без рекламы.
7: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Да, в мини-юбке или без. Главное, чтобы в любви признавалась. Правильно я понял основной посыл? Евгений Белоусов, девочка моя синеглазая на Ретро FM. Мы здесь в любви признаемся музыке, конечно, которая нас окружает в хорошем смысле. А мы этому только рады. А еще у нас много всего хорошего на Ретро FM есть. Лучшего, не побоюсь этого слова. Ну, например, пожалуйста, утреннее шоу «Первая смена». Каждое буднее утро с 7 до 11. Игры крутые, подарки, естественное настроение отличное от Саши Светловой и Риты Субботиной. Придут, разбудят любого, даже если вы уже разбудились, приходите, еще раз разбудят. А с 7 до 11 еще раз, в том числе и завтра в среду, прямо здесь на Ретро FM, шоу «Первая смена». Дальше тоже красиво, музыкально-мелодично, как мы и предполагали. Скоро мистер президент Майкл Джексон, да мало ли, прямо здесь на Ретро FM. В Москве 12 часов и 16 минут. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
9: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
11: Ретро-ФМ 70-е.
10: Ретро-ФМ 80-е.
11: Ретро-ФМ 90-е.
10: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
11: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
10: 12+.

0: Замечательная Алиса Бруновна, френдли, и бесконечно пересматриваемый фильм, конечно, не менее замечательный служебный роман, но при этом все равно не устаешь от него. Каждый раз как ново. Просто вы заплакали, и как будто вы нормальная. Сухая, мокрая, ну и так далее. Какими будут новости, узнаем прямо сейчас.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Условия льготной семейной ипотеки останутся без изменений до 1 октября текущего года, сообщила пресс-служба Минфина Российской Федерации. В министерстве напомнили, что в рамках поручения Владимира Путина различные ведомства продолжают прорабатывать предложения по улучшению программы льготного кредитования. Поэтому решение об изменениях условий этой программы будет принято не ранее 1 октября. Для нормализации ситуации с топливом власти Ростовской области находятся в постоянном диалоге с нефтяниками ФАС РЖД. В регионе ежедневно проводится мониторинг наличия бензина и цены на него. Для борьбы со спекулянтами сами АЗС при необходимости вводят ограничения на объемы продаж. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь по итогам всероссийского совещания по ситуации на рынке топлива. 41 ребенка из Ростовской области, отдыхавших в Артеке, вывезли с полуострова Крым. Информацию опубликовали донские власти. Решение об эвакуации приняли в связи с введением режима ЧС на территории республики. Часть ребят по согласованию с родителями направили в лагеря Анапы. Реставрация здания цирка на проспекте Буденновском, 45, завершится в конце ноября текущего года. Соответствующая информация содержится в паспорте объекта. Реставрационные работы, которые изначально предполагалось завершить в 2027 году, идут с опережением графика. Цирк закрылся на ремонт в мае 2024 года. За это время все инженерные системы здания были полностью обновлены. Электрика, вентиляция, кондиционирование и система пожаротушения. Эйфелева башня увеличилась на 10 сантиметров. Это произошло из-за жары. Об этом рассказали инженеры, передают РИА Новости. По словам экспертов, используемое в конструкции башни пудлинговое железо расширяется под воздействием тепла, а при снижении температуры вновь сжимается. При этом данное явление остается незаметным для человеческого глаза. Франция, как и ряд других стран Европы, в последние дни охвачена аномальной жарой. В середине прошлой недели метеослужба страны вводила из-за нее наивысший уровень погодной опасности 72 из 96 департаментов. И о курсах валют на сегодня. Доллар 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей 65 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро FM. Всем хорошего дня.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Как это, весь в пуху я, но даже это не помеха. Все равно двигаюсь навстречу своей любви. Тополиной, не тополиной, да и вот, честно говоря, все уже, пух-то закончился, а любовь осталась. И музыка тоже вечно здесь, на Ретро FM, Наталья Ветлицкая по Тверской Неглинной. Дальше Владимир Высоцкий, певица Ингрид и много красоты музыкальной. Все это здесь, да, на Ретро FM мы проверяли, так мы всегда и работаем. Для вас, для нас, для всех собравшихся. Вторник, 30 июня продолжается.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: В Ростове-на-Дону плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно. Ветер северный с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 31 градус.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
5: Пирожные мочи в кондитерских «Золотой колос». Давай, покупай мочи.
6: Лор-органы лечат в санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артик Асти, The Hatters, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязовс Бразерс.
9: Мы готовы!
8: Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22.30. Категория 16+.
10: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
11: Шоу «Дорогие гости»
12: на Ретро-ФМ.
11: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
12: Воскресенье, час дня.
11: Подробности на retrofm.ru.

Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все.

есть в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.

0: Ну вот красиво же, мелодично, музыкально. И даже несмотря на географические неточности, допущенные автором текста этой песни Дэвида Пейджа, все мы готовы ему простить. Ну, во-первых, потому что он никогда не был даже на африканском континенте до написания этой песни. Группа «Тото». Африка здесь, в эфире Ретро-ФМ. Что-то там про Килиманджаро он напутал и про национальный парк. Но, еще раз говорю, нам-то какая разница? Главное, чтобы красиво звучало, правильно? И, в конце концов, не про нас же напутали, правильно? Вот если про нас, вот мы, может быть, и по-другому говорили. Но, тем не менее, факт непреложный наш с вами общий заключается в том, что музыка красивая продолжит звучать здесь, в эфире Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. В Москве уже 12 часов и 56 минут.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно. Ветер северный с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 31 градус.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
9: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов.
10: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
11: Я прочитаю в глазах твоих.
10: Жека.
12: Ты с ней вино.
10: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
13: Славные денёжки еще будут, поверь.
10: Воровайки.
14: А я такая из Ростова.
10: Сбор гостей в 17.00, 18+.
15: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейной стоматологии «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
17: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90.
18: 12+.
19: RetroFM.

0: Знаменитая, в том числе в нашей стране, а может быть особенно в нашей стране, австрийская диско-группа Joy. В свое время, в 80-е, например, в том числе песня «Валери» распространялась в нашей стране на таких гибких пластиночках в журналах «Кругозор». Интересно, что до создания коллектива в 84-м году никто из участников профессиональной музыкой, в принципе, не занимался, и даже без принципа. Один служил в полиции, другой преподавал немецкий язык в школе. Ну, правда, был один из них диджеем, но вот такое вот получилось трио знаменитое. Формула каким-то образом сработала, а нам это только на руку. Много музыки, красивые радости. Впереди у нас Бонни М, скоро Леонид Агутин, Джо Кокер. Все это прямо здесь, на Ретро-ФМ, так что не расходимся. 13 часов и 17 минут московское время. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Хочу домашнего осла. Ну, хотя бы просто посмотреть. Вот, друзья, в общем, будет
3: не скучно.
2: Тебе домашнего
3: козла не хватало.
4: Ты с высоты красоты своей меня не замечаешь.
0: Ну, это было великолепно. Ну, хорошо.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
5: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
7: Подробности на astoriagrande.com.
8: Интернет-поток Ретро-ФМ Санремо. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ Санремо. 15+.

0: Нет, женщина, не плачь. No woman, no cry. Многие артисты исполняли эту песню знаменитую. Изначально трогательная история от Боба Марли. И хотя он сам ее полностью написал, но при этом он сознательно отдал авторские права своему другу детства по имени Винсент Форд. Потому что тот держал бесплатную столовую для бедных. Ну, вот таким образом Боб Марли поддержал деньгами, авторскими отчислениями. Вот так прозвучала в эфире ретро-ФМ песня. И еще немного денежек на благотворительность отправилась. Это была группа Бонни. В Москве уже половина второго. С новостями Дмитрий Королев. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Россия действительно ведет переговоры о поставках топлива в страну из других государств, но только по приемлемой цене. Это подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Подробности он не стал приводить. Ну а ранее Коммерсант сообщил, что правительство может на год разрешить выпуск бензина и дизтоплива с понижением стандартов вплоть до Евро-2. При этом президент Владимир Путин отмечал, дефицит топлива на внутреннем рынке наблюдается, но он не критичен. Полное ограничение выдачи шенгенских виз гражданам России в ближайшее время маловероятно. Об этом сообщил эксперт Союза туриндустрии Михаил Абасов. Как передает ТАСС, против такого решения высказались сразу несколько стран Евросоюза. Среди них Греция, Испания, Италия и Франция. Абасов объяснил, что для этих государств турпоток из России все еще остается заметным. АЕС использует тему виз как часть информационного и политического давления. Нарушений прав участников ЕГЭ не зафиксировано. Об этом сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. В свою очередь, в Минпросвещение добавили, единый госэкзамен во всех регионах страны прошел в штатном режиме. Утечек материалов не было. По итогам кампании 76 человек получили 300 баллов, 8 – 400, и одна выпускница впервые за 25 лет проведения ЕГЭ набрала 500 баллов. Шанс еще есть. Сегодня заключительный день подачи документов на открытый набор в отряд космонавтов. Испытания кандидатов проходят в Звездном городке. Они должны быть не старше 35 лет, иметь высшее образование в области точных, естественных или медицинских наук. Важны также физподготовка и отсутствие хронических заболеваний. Итоги испытаний подведут в середине ноября. Российских и белорусских фигуристов и конькобежцев допустили до международных соревнований.

Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах!

швея мой халат гладит у доски. Шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: Везде-то у него есть девушка. И даже на Марсе. Вот так хвалиться, я не знаю, это хорошо или нет. Кому? Может быть, артистам большим простительно. Теперь все знают, что у него много-много девушек в разных местах. Ладно, не знаю. Давайте, не хочется с этим разбираться. Но, с другой стороны, музыка красивая. Вот ею мы наслаждаться продолжим при любых раскладах и обстоятельствах. Лубега здесь на Ретро-ФМ, I got a girl. 13 часов и 42 минуты московское время. Скоро еще много всего музыкального красивого.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Плюс 27 градусов в Ростове. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно. Ветер северный с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 31 градус.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Шоу «Дорогие гости»
3: на Ретро-ФМ.
1: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
3: В воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Это певица Сандра и знаменитая Мария Магдалена. Кстати, интересно, что вот это имя Мария Магдалена появилось в песне не случайно. Композитору Хуберту Кемлеру для припева требовалось ровно 7 слогов. Вот имя библейской святой подошло идеально в этом смысле. Но поскольку в английском оно короче произносится, оставили немецкую версию. Мария Магдалена. Вот так иногда она появляется, любимая музыка. Здесь в эфире Ретро-ФМ продолжит звучать обязательно. Меня зовут Юрий Гурьянов. Прощаюсь с вами до... Когда что у нас завтра? А, среда. Все правильно. Вот до нее, до среды. Пока.
1: Реклама. В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес – Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
2: Щелка и челюстной сустав беспокоят боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
3: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
4: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
6: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
7: Я прочитаю в глазах твоих.
6: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
8: Славные денёжки еще будут поверить.
6: Воровайки.
9: А я такая из Ростова.
6: Сбор гостей в 17.00. 18+.
10: Я ни на что не променяю свой утренний кофе. Что? Сытный комбо-завтрак с кофе всего за 150 рублей в застолье? Дешевле, чем кофе? Хм, ну что ж, иногда приходится менять привычки. В столовых застолье, как дома. Вкусно, сытно, недорого.
11: Премьера на домашнем.
12: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
11: О таком враче мечтают многие.
13: Этот красавчик свободен?
11: Но получит его только зрительницы домашнего.
14: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
11: Женский доктор.
15: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
11: С настоящим мужским характером.
16: Я здесь, рядом.
11: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
17: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
18: Ретро-ФМ.

Что такое Феличита? Начну с культпросвета, друзья. Это час ваших приветов и поздравлений. Они прозвучат в программе, если, конечно, вы пришлете свои сообщения и не забудете подписать его вашим именем, как вас зовут, откуда вы и кому адресовано сообщение. У нас есть несколько способов доставить сообщение. Во-первых, можно с помощью СМС это сделать. Отправляйте СМС-ку на короткий номер 5533, начинайте сообщение со слова RetroFM, заходите на наш сайт retrofm.ru, там есть вкладка программы, находите Феличиту, заполняете специальную форму. Ну или есть еще вариантик зайти в нашу соцсеть, например, в канал Макс, там уже выложено сообщение с Феличитой, и под ним в комментариях к нему можно оставлять свои сообщения. Еще раз, не забывайте подписываться, это важно.

got nothing.

0: Ох, задорно поют девчат. Это вас, girls, Felicity на RetroFM. Наталья передает привет Нине Ванне Шишениной, своей маме. Тетя Света, у нее такое поэтическое сообщение. Жизнь летит быстрее пули еще чуть-чуть, а точнее завтра, и мы в июле. Это тетя Света передает привет белгородским девчатам, Леночке и Мальвиде. Огромный привет. Родители Антона Васильева передают ему большой привет своему сыну. Он сейчас находится в лагере «Радуга» Рязанской области. Ждем завтра домой, пишут родители.
1: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово.

0: Наталья поздравляет свою любимую дочку Анастасию с днем рождения. Желает самое главное в жизни. Что это? Здоровья, долгих-долгих лет жизни и чтобы все ее мечты сбывались. Светлана Клименко из города Кушва Свердловской области поздравляет коллегу, прекрасного человека Еленочку Павлову с днем рождения. Желает здоровья, счастья, карьерного роста. Все у тебя сбудется и получится. Таня передает привет дачникам СНТ «Белые ночи» под Выборгом. В особенности родным маме Галине Петровне, папе Валерию Александровичу, сестре Ирине, мужу Дмитрию Матвееву, дочерям Екатерине, Дарье, прабабушке Нель Васильевне, которая сегодня, которой 91 годик. В общем, всем привет, прекрасного отдыха, товарищи.
1: Ежедневно с 2 до 3. Felicita.
2: На Ретро-ФМ.

0: Друзья, много сообщений. Не устаю вам подписывать. Не устаю вам напоминать. Не подписывайте вы почему-то свои сообщения. Ну, это странно, конечно. Но пока вот так. Вот такая вот ситуация. Много уже таких сообщений. И они будут непрочитанными, к сожалению. К моему сожалению. Надеюсь, к вашему тоже. Вы давайте, подписывайте. Андрей из Москвы передает привет своей бабушке Люде, дедушке Вове. Желает им всего самого наилучшего. Всех поздравляет с последним днем июня. Ольга из Челябинска передает привет своему мужу Вадиму. Люблю, скучаю, поскорее жду домой. Ждет домой, видимо, поскорее. Так, должно это предложение звучать. Ну и, наконец, Зульфия поздравляет Эльмиру с юбилеем. Желает счастья, здоровья и вообще всех благ. Продолжим совсем скоро.
1: Реклама.
2: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Тут скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Интернет в Туту. Ретро-ФМ 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. 12+.

0: Мария передает привет всем работникам Московской футбольной академии. Лето — это здорово, пишет Мария. Хорошего всем настроения, удачи. Оксана из кафе «Перекресток» села Угловое передает привет любимым девчонкам Танюшке и Маришке. Счастливых вам выходных, я вас люблю. Ничего себе, у людей выходные во вторник начинаются. Вот завидуем, завидуем. Иван Олегович такой официально любит свою Наталью Васильевну. Так и написал: я Иван Олегович люблю Наталью Васильевну. Ну, а чё нет-то, собственно. Ну и, наконец, Слава из Калининграда передает привет Володе. Вот так, лапидарно, не побоюсь этого слова, коротко и по делу.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

Марина из Ясногорска, Тульской области, передает привет любимому мужу Сергею Шелехвосту. Он сейчас работает, пишет Марина. Ну, а кто сейчас не работает? Время полтретьего. Дарья из Зеленограда поздравляет своего любимого мужа Артема с годовщиной свадьбы. Милый муж, я тебя люблю, ценю, пишет Дарья. Спасибо, что всегда рядом со мной. Ну и, наконец, Эллада. Слушайте, красивое имя. Эллада Лавинюкова из Смоленской губернии передает привет своему... не только привет, но еще и поздравления с днем рождения брату Сергею Олеговичу Лавинюкову в Новосибирск. Желает всего самого замечательного. Ну и Фредди Меркьюри прямо сейчас на Ретро-ФМ.

0: Пылесос, товарищи, не забывайте подписываться, ну, пожалуйста, потому что не смогу прочитать ваше сообщение. Андрей из Москвы передает привет своей любимой жене Мариночке Павленко. Очень люблю ее, она моя сказка, мое вдохновение, моя прелесть, она лучшая, пишет Андрей. Ну, после такого, как тут сомневаться-то? Елена Милованова и вообще отдел банка ЯЦУ Пермская. Может, мгновением пусть сбудутся все самые сокровенные мечты. Ну и, наконец, Николай передает привет Юрию из города Изобильный. Ух, какое красивое название.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: В Ростове плюс 28. По данным Яндекс погоды, завтра в нашем городе будет ясно. Ветер северный с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 31 градус.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Лолита, Шаман, Татьяна Куртукова, Артик Асти, Стас Пьеха, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на «Муз-ТВ». В пятницу в 22:30. Категория 16+.
6: Пирожные мочи в кондитерских «Золотой колос». Давай, покупай мочи.
7: Премьера на домашнем.
8: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
7: О таком враче мечтают многие.
9: Этот красавчик свободен?
7: Но получит его только зрительницы домашнего.
10: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
7: Женский доктор.
11: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
7: С настоящим мужским характером.
12: Я здесь.
7: Смотрите на домашнем. 16+.
13: Невралгии лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
14: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
15: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.

0: Давыдова из Твери поздравляет свою сестру Елену Шарину с прошедшим днем рождения. Желает здоровья, позитива и добра. Руслан и Милана Галимзянова из Владимира поздравляют детей двойняшек Руслана и Милану с награждением золотыми значками ГТО второй степени. Между прочим, не больше, не меньше. Написано, кстати, МИАС Челябинской области. Вот непонятно, ну... Ладно, разберутся. Так, идем дальше. Максим из Сарапула передает привет своим друзьям Диме Медведеву и Андрею Шумкову с надеждой, что в пятницу поедем на рыбалку. Ну, тут, Максим, сейчас самое главное – бензин заранее купить, тогда поедете. Так, идем дальше. Виктория из Мичуринска, Тамбовской области, передает привет своей мамочке Валюше и сестре Анютке. Всех люблю и отличного дня.
1: Оставляйте ваши привет.

0: Альбан и Рамина Пауэр завершают сегодняшнюю филичту на Ретро-ФМ в Москве 14.55. Меня зовут Антон Веселов. Ну и несколько сообщений в конце программы успею прочитать. Юля из Челябинска передает привет мамику. Ну, маме, видимо. Выздоравливай скорее, малину мы соберем. Такое вот послание. Ольга передает привет своему мужу Саше Гловацких. Сивиль из города Ставрополя передает привет всему цеху Прометея. Желает всем хорошего дня, отличного настроения. Евгения, тоже, кстати, из Ставрополя, передает привет коллеге по работе Масар Леонидовичу. Ну и, наконец, дедушка Федя и бабушка Оля из Москвы. Так, тут реверансы и комплименты филичетей Ретро-ФМ. Ну, перехожу к сути. Итак, дедушка Федя и бабушка Оля передают привет и поздравляют с хорошим днем внученьку Аленушку. Аленушка, красиво-то как, друзья! Завтра, как всегда, с 2 до 3 дня снова продолжим передавать приветы. Будут поздравления. Главное, подписываться. Не устану напоминать. Все это будет в филичете. Но уже завтра.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове плюс 28. По данным Яндекс погоды, завтра в нашем городе будет ясно. Ветер северный с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 31 градус.
1: Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Щелка и челюстной сустав беспокоят боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
5: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные денечки еще будут, поверь.
1: Воровайки.
7: А я такая из Ростова-на-Дону, Дону, Дону.
1: Сбор гостей в 17.00, 18+.
8: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
10: ИП «Осипян» Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Лучший способ встретить утро, друзья, это встретить его в хорошей компании. А что может быть лучше с утра пораньше, чем в компании первой смены на Ретро-ФМ? Завтра, как всегда, вас ждут с 7 до 11 игры с классными призами, в том числе летняя премия до 25 тысяч рублей. Можно выиграть. Конечно, будут самые свежие новости, неожиданные темы для обсуждения, отличное настроение и любимая музыка. Ведущие Саш Светлов и Рит Субботина раз будет любого. Не проспите первую смену завтра с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
11: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
12: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
13: И накопить на квартиру надо.
14: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте nationalnyyproyekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
15: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
16: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е.
17: 12+.
18: Ретро-ФМ.

0: Ну, такое бывает в жизни. Ищешь, ищешь идеальную женщину. Вот вроде бы все нашел. А она, оказывается, тоже ищет идеального мужчину. Идеальная женщина. Но это мы знаем из русской версии этой песни. Элис и группа «Смоки» в половине четвертого. С новостями на РТФМ Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Россиянам назвали важнейшие законодательные нововведения предстоящего июля. В частности, уже с 1 числа Центробанк введет ограничения на выдачу отдельных потребительских, автомобильных и ипотечных кредитов. Они касаются заемщиков, у которых на платежи уходит больше 50% дохода. При переводах через СПБ появится необходимость указывать ИНН. Родители получат право запрашивать в банках справки по детским счетам и вкладам. Еврокомиссия опровергла разработку полного запрета на шенген для россиян. Об этом заявил официальный представитель организации Маркус Ламмерт. Он отметил, в рамках предстоящего пересмотра визового кодекса будут подготовлены целевые ограничительные меры. Чиновник напомнил, в 2022 году Евросоюз приостановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Чумовой капитал следует распространить на все регионы русского севера. Это мера соцподдержки для молодых семей коренных малочисленных народов в Ямало-Ненецком автономном округе. После рождения второго ребенка они получают средства на строительство чума. Расширить географию предложила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Сегодня она выступила на открытии форума «Женщин Севера» в Москве. В Волгограде встретили участников ежегодного автопробега «Города-герои города-героев». На Мамаевом кургане все участники акции возложили цветы и почтили память погибших в годы Великой Отечественной. Автоколонны отправились в путь из Москвы 22 июня, в День памяти и скорби. Всего акция охватит 18 российских и 6 белорусских регионов. В Парагвае в честь победы над сборной Германии на чемпионате мира по футболу объявили выходной. Президент Сантьяго Пенья уточнил, по этому случаю 30 июня стал национальным праздником. Парагвай одержал победу над Германией в серии пенальти после ничьей 1-1 в основное время, выбив немцев из турнира. Следующим соперником парагвайцев станет победитель матча Франция-Швеция. Ну и о валюте в конце выпуска. Доллар в этот вторник 77 рублей 75 копеек, евро 88,65. Пока все, а далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Тонизирующая композиция от группы Aqua. Непроизвольно захотелось побегать, попрыгать, ну, в крайнем случае просто улыбнуться. Надеюсь, вам тоже, друзья, уже совсем скоро на RetroFM CCK, Джеймс Браун и ансамбль «Земляне» в Москве 15 часов и 42 минуты.
1: Погода на RetroFM.
2: В Ростове плюс 28. По данным Яндекс погоды, завтра в нашем городе будет ясно, ветер северный с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 31 градус.
3: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на RetroFM. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Премьера на домашнем.
8: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
7: О таком враче мечтают многие.
9: Этот красавчик свободен?
7: Но получит его только зрительницы домашнего.
10: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
7: Женский доктор.
11: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
7: С настоящим мужским характером.
12: Я здесь. Рядом.
7: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
1: Retro FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.
13: Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: летним поцелуем. Сиси Кейч на Ретро FM. Ну и лет, кажется, действительно по-настоящему наступает, друзья. Это радует. В Москве 15:56. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня с любимой музыкой.
1: Погода на Ретро FM.
2: В Ростове плюс 28. По данным Яндекс погоды, завтра в нашем городе будет ясно. Ветер северный с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 31 градус.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечеринка Ретро FM.
1: Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Ретро FM.
2: Реклама.
4: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156
1: 873. Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
5: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные денёчки еще будут, поверь.
1: Воровайки.
7: А я такая из Ростова-на-Дону.
1: Сбор гостей в 17.00. 18+.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: Премьера на «Домашнем».
10: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
9: О таком враче мечтают многие.
11: Этот красавчик свободен?
9: Но получит его только зрительницы «Домашнего».
12: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
9: Женский доктор.
13: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
9: С настоящим мужским характером.
14: Я здесь. Рядом.
9: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19.00. Смотрите на «Домашнем». 16+.
1: Успех начинается с правильного выбора. «Ретро FM» – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на «Ретро FM» – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро FM и достигайте новых высот. Телефон рекламной службы Ретро FM в Ростове-на-Дону 333-21-66.
2: Ретро FM.

одному. Я был не нужен никому. И по ночам старинных книг листал страницы. Чужое счастье я листал, а своего не замечал. Подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола,

и легко, когда была ты далеко. И я звонил тебе, шутя, когда придется. Мы говорили ни о чем.

0: любовь — это когда обнять человека хочется чаще, чем его придушить. Вот тогда уже вопроса, подходить или не подходить, не возникает, друзья. Это Евгений Белоусов на Ретро FM в 16.16. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Юрий Антонов, Лорен Кристи и Модерн Токинг.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Хочу домашнего осла. Ну, хотя бы просто посмотреть. Вот, друзья, в общем, будет
3: не скучно.
2: Тебе домашнего
3: козла не хватало.
4: Ты с высоты красоты своей меня не замечаешь.
0: О, здесь минуты, давайте. Ну, хорошо.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
5: Реклама.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
7: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Как говорил герой одного фильма, если вовремя не поцеловаться, то можно навсегда остаться просто друзьями. И с этим тезисом, думаю, друзья, трудно поспорить. Это, кстати, тоже песня из фильма. Фильм «Берегите женщин» в Москве, 16:30. С новостями на РТРФМ Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый вечер. В Севастополе снят режим временного ограничения электроснабжения. Перегруз электрических сетей за пределами региона ликвидирован. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. При восстановлении электроснабжения он призвал жителей не включать все электроприборы в квартире одновременно, чтобы резкая нагрузка на сеть не привела к повторным авариям. Напомню, ограничения были введены 25 июня для исключения перегрузки и предотвращения аварий во всей энергосистеме. Еврокомиссия опровергла сообщение о подготовке полного запрета на туристические визы для россиян. В ведомстве заявили, что продолжают работать над точечными мерами по адаптации визового режима к угрозам безопасности. Эти меры касаются лиц, участвовавших в боевых действиях, и предложены в рамках 21-го пакета санкций. В Еврокомиссии отказались комментировать, каким образом предлагается это определять. Также ранее итальянские СМИ сообщили, что Италия не поддерживает идею полного запрета на въезд россиян в Европу. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия намерена и дальше укреплять торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество со странами Африки. По его словам, объем взаимной торговли по итогам прошлого года превысил 27 миллиардов долларов и продолжает быстро расти. Также было отмечено, что по абсолютным показателям есть еще куда стремиться, и Россия будет задействовать все возможности для активизации сотрудничества на этом направлении. Заявление прозвучало на саммите «Россия-Африка». Также ранее сообщалось о росте интереса российских туристов к путешествиям в Африку, особенно в Уганду, ЮАР, Руанду и Намибию. На этой неделе жаркая погода установится в Центральной России, Поволжье и на юге. В Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже и Самаре температура вырастет до 28-30 градусов, а в Волгограде, Ростове-на-Дону и Краснодаре до 32-34. Дополнительное усиление жары в мегаполисах даст эффект городского острого тепла, поэтому фактически температуры в отдельных районах могут оказаться даже выше прогноза. Волна жары, накрывшая Европу с температурами за 40 градусов, постепенно приходит в Россию. И ученые из университета Хьюстона выяснили, что три качества подростка – высокая экстраверсия, добросовестность и эмоциональная стабильность – гарантируют успешную карьеру и высокий доход, надежнее любых школьных знаний. Исследование длилось 12 лет с участием 5000 человек. Оно показало, что эти черты характера предсказывают карьерный успех в первые 10 лет после окончания вуза. Однако современные родители, по мнению экспертов, все реже воспитывают в детях ответственность и самостоятельность, заменяя их похвалой и облегчая жизнь. И расскажу о курсе валют на сегодняшний день. Доллар 77 рублей и 75 копеек. Евро 88 рублей и 65 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Из двух зол лучше выбирать бесплатное. Об ошибках выбора Смоки и Сьюзи Кватро на Ретро FM только что, а уже совсем скоро у нас Пол Маккартни с Майклом Джексоном, песни из «Кавказской пленницы» и Глория Гейнер в Москве 16:42.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро FM.
3: В Ростове плюс 28. По данным Яндекс погоды, завтра в нашем городе будет ясно. Ветер северный с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 31 градус.
2: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Шоу «Дорогие гости» на Ретро FM.
5: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
4: Каждое воскресенье в час дня
5: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
4: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
5: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
4: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
5: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
6: Сахарный диабет первого и второго типа лечат в санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в поставлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

0: Хороший человек замечает людей, когда им плохо. Плохой человек замечает людей, когда им хорошо. Но все мы не можем не замечать, когда на Retro FM играет любимая музыка. Это Пол Маккартни и Майкл Джексон на Retro FM 16:56. Меня зовут Антон Веселов. Я прощаюсь с вами до завтра. Далее встречайте здесь Олега Орлова.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: В Ростове плюс 28. По данным Яндекс погоды, завтра в нашем городе будет ясно. Ветер северный с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 31 градус.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артик Асти, The Hatters, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязов Бразерс. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22:30. Категория 16+.
8: Да, я люблю домашнюю кухню. Когда еда приготовлена с любовью. Именно поэтому я хожу обедать в застолье. А комбо-обед там всего 259 рублей. А десерты просто пальчики оближешь. В столовых застолье как дома. Вкусно, сытно, недорого.
9: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
10: Это точно город?
11: Да, вы просто в сиянии. Вид на парк Патриарший, двор без машин, сад, школа, спорт и покупки рядом с домом. ЖК «Сияние» от «Югстройинвест». Литер 26. Раннее бронирование открыто. Звоните звездочкой 1920.
12: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
13: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
14: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
15: Retro FM.

0: Так шутят знающие люди. Если начать разговор с фразы «Ой, у меня зарядки на телефоне почти не осталось», то его, этот разговор, можно закончить, когда захочется. А вот герою этой песни его лишь бы начать. Пожелаем ему удачи. Фэр Дэвид на Ретро FM. Далее будем подпевать Андрею Губину и Демису Руссосу буквально через несколько минут. Меня зовут Олег Орлов. Всем хорошего, приятного музыкального вечера. Столица 1716.
1: Реклама.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 15+.

0: Отличная, вдохновляющая песня от группы Starship на Ретро FM. Кстати, вдохновение любит тех, кто работает, а не сидит на месте. Хотя отдых от работы – это святое, друзья. Если ваш рабочий день уже закончен, поздравляем!
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Комплекс мер по стабилизации рынка топлива обсуждается у вице-премьера Александра Новака. За деталями лучше обращаться в правительство. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом, представитель Кремля прокомментировал публикацию газеты «Коммерсант» о том, что ряду нефтеперерабатывающих заводов разрешили производить топливо стандарта Евро-5 с показателем Евро-3, что якобы обсуждается понижение уровня до Евро-2. Пресс-секретарь президента подтвердил, что сейчас Москва ведет переговоры с рядом стран о поставках топлива в Россию. С какими именно странами, не уточняется. В Ростовской области 26 июля пройдут обучающие мероприятия для представителей агропромышленного комплекса и транспортных компаний. Главной темой станет переход на обязательное применение электронных перевозочных документов, который вступит в силу по всей стране с 1 сентября. Реформа признана кардинально повысить прозрачность и эффективность логистических процессов. Электронный документооборот интегрируется с Федеральной государственной информационной системой прослеживаемости зерна. Это позволит аграриям и перевозчикам в режиме реального времени оформлять транспортные накладные, заказы и заявки, минимизируя бумажную волокиту и риски ошибок. Ростов-на-Дону вошел маршрут патриотического автопробега дорогами народных ополченцев. Автопробег приурочен к 85-летию начала формирования народного ополчения Великой Отечественной войны, которая создавалась для отражения агрессии немецко-фашистских захватчиков. Маршрут охватывает 18 регионов России и 6 Беларуси. У экипажа Герой России участники, свои депутаты, активисты Всероссийского студенческого корпуса спасателей, молодогвардейцы. Точкой автопробега стал главный православный воинский храм ЮВО в Донской столице. Температура на этой неделе заметно вырастет в Центральной России, Поволжье и на юге, в самых южных мегаполисах – Волгограде, Ростове-на-Дону, Краснодаре. Она достигнет 34 градусов тепла, рассказали в компании «Яндекс». В Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже, Самаре температура вырастет до плюс 30, а в самых южных мегаполисах – Волгограде, Ростове-на-Дону, Краснодаре – до плюс 34. Однако волна тепла не будет такой долгой, изнуряющей, как в Европе. Уже к выходным со стороны Атлантики до страны дойдут обильные дожди и прохлады. О курсе валют: доллар 77 рублей 75 копеек, единая европейская валюта 88 рублей 65 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего вечера.
1: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

приветом спешу показаться на глаза. Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой.

Постой, паровоз, не стучите, колеса. Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми.

0: Но прям душа на разрыв. Песня под названием «Не хочу пропустить ни мгновения». Песня из фильма «Армагеддон» с Брюсом Уиллисом, Беном Аффлеком и дочерью вокалиста группы Aerosmith Лив Тайлер в главных ролях. Любопытно, что изначально эта песня была предназначена Селин Дион. И, кстати, она бы ей однозначно подошла. Впрочем, это мое личное мнение. 17:41. Время московское. Далее в нашем эфире «Арабески». Юра Шатунов и Мишель Дельпеш. Оставайтесь с нами.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 29 градусов. По данным Яндекс погоды, завтра в нашем городе будет ясно. Ветер северный с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 31 градус.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» и «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
5: Высота Римстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер» – аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия – 4 года. «Роджер» – аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
8: ИП Обочараев Рамазан Закирович. ОГРН 304-616-73-23-00-217.
9: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
10: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Бывает, что и нам, взрослым, без колыбельной не заснуть. Вот и героиня этой песни просит укачать ее. Ну, прям дитё малое, может кто-нибудь подумать. Ну, а кто, с другой стороны, не впадал в детство хотя бы раз во взрослой жизни? Арабески с нами на Ретро-ФМ на финиш этого музыкального часа. 17.55 в столице. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного вечера.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 29 градусов. По данным Яндекс погоды, завтра в нашем городе будет ясно, ветер северный с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 31 градус.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: Щелка и челюстной сустав беспокоят боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике Zubest знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Застройщик ООСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Реклама ООСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.06.2026 года по 30.06.2026 года. Не является публичной офертой.
9: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
10: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
11: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
12: ФМ.

0: Но почему ночью мы порой готовы горы свернуть, а утром многих из нас способно свернуть с пути даже обычное одеяло? Тем не менее, встать с той ноги и проснуться на позитиве всем нам на Ретро-ФМ всегда готова помочь утреннее шоу «Первая смена». Каждое буднее утро для вас, друзья. Игры с крутыми призами, самые свежие новости, темы для обсуждения, отличное настроение, конечно же, любимая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина сделают все от себя зависящее, чтобы разбудить каждого. Не проспите «Первую смену» уже завтра с 7 до 11 здесь, на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
6: В прятки интереснее втроем.
7: А для футбола нужно хотя бы четверо.
8: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
11: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте бекон Ашан «Красная птица» нарезка 200 грамм всего за 169,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту. Приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: Если в вашем идеальном плане на день всего три пункта – проснуться, посмотреть на море и лечь спать, скорее всего, думаете вы исключительно об отпуске и уже его планируете. Удачи и музыка Ретро FM в помощь. Это Юрий Антонов.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро FM Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Банк России изменил порядок расчета стоимости ремонта по ОСАГО. Новая методика начнет действовать с 11 июля и, как ожидается, приведет к увеличению средней выплаты примерно на 10%. Как сообщили в регуляторе, одним из ключевых изменений станет исключение из расчетов наиболее дешевых аналогов запчастей. Теперь при определении средней стоимости детали не будут учитывать аналоги, цена которых более чем на 70% ниже стоимости оригинальных комплектующих. Кроме того, средняя стоимость расходных материалов будет рассчитываться без учета скидок. В рамках подготовки к отопительному сезону до 20 июля в Ростове пройдут гидравлические испытания тепловых сетей. Горячая вода будет временно недоступна в центре города. Улицы Береговая, Листопадова, Пушкинская, Текучева, проспекты Сиверса, Соколова, Театральный, Шолохова, 22-23 линии. Со сниженными параметрами подается вода в Северном жилом массиве, микрорайоне Темирника, в районе проспекта Ленина. 7 июля воду начнут подключать без дополнительных оповещений. При обнаружении дефектов сроки могут сдвинуться. Строительство Ростовского транспортного кольца выполнили уже на 78%. Об этом стало известно на совещании, прошедшем под председательством замгубернатора министра транспорта региона Алены Беликовой. Транспортное кольцо протяженностью в 110 километров объединяет 5 федеральных, 5 региональных и 2 муниципальные трассы, обеспечивая сообщение с Краснодарским краем, Донбассом и Новороссией. Общая стоимость работ – 158 миллиардов рублей. В рамках проекта уже построили несколько дорог. Обход Аксая на М4 Дон, третью очередь северного обхода Ростова, развязку с трассы Р-280 Новороссия. Сильная половина жителей Дона вошла в десятку любителей супербыстрого трафика. В российских мегаполисах сформировался тренд на ускорение мобильного интернета. Основными ценителями быстрой передачи данных стали мужчины. Именно они чаще придают дополнительную скорость своим смартфонам и планшетам. Рейтинг самых стремительных регионов возглавляют Москва, Санкт-Петербург, Самарская, Свердловская области и Краснодарский край. О курсе валют: доллар 77 рублей 75 копеек, единая европейская валюта 88 рублей 65 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего вечера.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

Жизнь такова, что в один прекрасный момент понимаешь, что надо бы уже и свадьбу сыграть. Причем жениться надо, товарищи мужчины, несмотря ни на что. Как шутят в народе, если попадется хорошая жена, будешь исключен.

0: Учением, а если плохая, станешь философом. Виктор Салтыков с группой «Электроклуб» на Ретро-ФМ, 18.41 по московскому времени. Через 3 минутки нам споют трио Джой, Дубы Колдуны и Милен Фармер.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно, ветер северный с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 31 градус.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
5: Сердечно-сосудистые заболевания лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
8: «Высотаремстрой» продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает «Высотаремстрой». Покупайте теплоизоляцию в «Высотаремстрой».
9: Застройщик ООО «СЗ Домнефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Реклама ООО «СЗ Домнефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист бронирования в период с 1 6 2026 года по 30 6 2026 года. Не является публичной офертой.
10: До 40% скидка на квартиры? Не бывает такого. В Домнефтестрой бывает. Для тех, кто записался в предбронирование на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%. Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Домнефтестрой. 204-61-85.
3: Ретро-ФМ.

0: Как шутят некоторые интроверты, обожаю здороваться. Сказал привет, а дальше пусть они сами напрягаются. Наше ответное «Hello» звучит в адрес участников группы Joy, равно как и слова благодарности за отличную песню, что венчает музыкальная программа этого часа на Retro FM. Готовимся шагнуть в новый в Москве. 18.55. Я Олег Орлов. Желаю всем отличного летнего настроения.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Retro FM.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно. Ветер северный с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 31 градус.
2: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Ищите надежный аккумулятор только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П325-619-600-156-873.
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Анализы в рекордно быстрые сроки в клинике «Мобильная медицина». Биохимия, гормоны, онкомаркеры, предгоспитальный комплекс инфекций, коагулограмма, группа крови, резус-фактор и другие исследования всего за один час. «Мобильная медицина». Максима Горького, 130-303-26-87. Работаем 7 дней в неделю. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Щелка и челюстной сустав беспокоят боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеются противопоказания? Проконсультируйтесь с врачом.
11: Слышал? В застолье сейчас розыгрыш.
12: Да. Поел на сумму от 1000 рублей, заполнил анкету, и ты в игре.
11: А что можно выиграть?
12: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5 тысяч бонусов на карту лояльности. Участвуй. Лови удачу в застолье.
13: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информация об организации, ее правилах, количестве подарков, сроках, месте браки, получения, уточняйте у сотрудников столовых.
2: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.

0: Нужно всегда быть готовыми к любым неожиданностям, друзья. Ну, например, из полной, как вам кажется, устроенности и обустроенности вы можете в один прекрасный момент упасть в объятия любви всей своей жизни. Ну, чем не сценарий для какой-нибудь романтической саги. Счастливый финал, все женщины рыдают, остальные пускают скупую мужскую слезу, аплодисменты, занавес. Впрочем, продолжение следует после этой романтической истории группы Bad Boys Blue. Свои не менее интересные, увлекательные музыкальные истории нам расскажут на Ретро-ФМ Пиздебург, группа Хайпа и Бонни Тайлер. Оставайтесь с нами. 19:15 в столице. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного вечера.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Хочу домашнего осла. Ну, хотя бы просто посмотреть. Вот, друзья, в общем, будет
3: домашнего
2: не скучно.
3: Домашнего козла не хватало.
4: Ты с высоты красоты своей меня не замечаешь.
2: Ну, это было великолепно.
3: Ну, хорошо.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
5: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк. 16+.
7: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

0: Если вы увидели в продаже книгу под названием «Квантовая теория поля в двух словах», страниц 150-200, не ведитесь, друзья, там явно больше двух слов, 2000 как минимум. А вот для того, чтобы осчастливить женщину, достаточно всего лишь пары слов. Например, «люблю и скучаю», как в этой истории Криса Дебурга, что звучит на ретро-ФМ в половине восьмого вечера. Игорь Акулов готов рассказать нам главные новости этого вторника. Вечер добрый.
1: Олег, приветствую. Всем добрый вечер. Минпромторг России держит на контроле ситуацию с наличием топлива у ритейлеров и не фиксирует системных обращений на отсутствие достаточного количества топлива. В случае возникновения проблем ведомство готово предпринять все необходимые меры и находится в постоянном контакте с отраслью. Напомню, в России действует ряд мер для обеспечения топлива внутреннего рынка. До 31 июля запрещен экспорт бензина для всех и дизтоплива для непроизводителей. Также приняты меры изменений в биржевых торгах, а нефтяные компании увеличили объем производства. Госдума также приняла закон о налоговых стимулах для импорта топлива из стран ЕАЭС. В Общественной палате предложили увеличить время, отведенное водителям на оплату парковки после начала стоянки с нынешних 5 минут до 2 часов. По мнению специалистов, 5 минут может попросту не хватать из-за сбоев интернета, и увеличение лимита является простым технологическим решением. Например, в Москве парковку необходимо оплатить в течение 5 минут, столько же времени дается, чтобы покинуть место после завершения сессии, иначе грозит штраф. Минтранс ранее разработал законопроект, предусматривающий возможность оплаты парковок в течение суток с момента начала сессии. Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что зумеров сложно увлекать в работу из-за специфических запросов. Большинство уходит и меняет работу в течение года. По его словам, молодежь уделяет больше внимания хобби и личному времени и не склонна к переработкам. Решетников подчеркнул, что подобные изменения стали новой реальностью, с которой необходимо работать государству и работодателям. Ранее карьерные консультанты отмечали, что работа вахтовым методом пользуется особым спросом у молодежи благодаря высоким зарплатам до 250 тысяч рублей в месяц. И названа идеальная основа для окрошки. По мнению врачей, блюда полезнее на кефире или молочной сыворотке, так как в них содержатся молочные бактерии и белок, и практически нет углеводов, в отличие от кваса. При этом окрошка при любой основе остается полезным блюдом благодаря овощам, зелени, яйцам и мясу. Чтобы окрошка приносила максимум пользы, диетологи посоветовали добавить немного свеклы и не использовать колбасу и ветчину. И ученые лаборатории Солнечной астрономии Института космических исследований РАН зафиксировали гибель неизвестной ранее кометы, которая случайно приблизилась к Солнцу. Случившееся произошло вследствие стечения обстоятельств и гравитационного влияния планет на пути к звезде. На представленных кадрах видно, как комета стремительно двигалась к Солнцу, после чего была поглощена. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей и 27 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на ретро-ФМ Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Лето на Ретро-ФМ.
1: Бывает все на свете хорошо, в чем дело сразу не поймешь.

Хорошая, жаркая, бодрая, позитивная песня. Хоть там вначале поется про какие-то проблемы, типа «Big Problem». Лишь бы у автовладельцев было поменьше проблем и головной боли в эти дни, тем более в самый разгар дачного сезона на календаре. А то, как уже шутят в народе, список Forbes скоро может пополниться новыми миллионерами, владельцами забытых АЗС за МКАДом. Доктор Албан с нами на Ретро-ФМ, 19.42 в столице, через 3 минутки до конца этого часа. Фактически нам споют Альфавиль, Маленький Принц и Адриана Челентано. Оставайтесь с нами.

0: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно, ветер северный с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 31 градус.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пирожные мочи в кондитерских «Золотой колос». Давай, покупай мочи!
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейной стоматологии «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
8: Вечеринка. Ретро-ФМ.
9: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
10: Лучшие танцевальные хиты.
9: В неповторимом миксе.
11: Ровно в 21:00. Вечеринка.
12: Ретро-ФМ.
0: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Кто-то из великих, помнится, сказал: тот, кто не танцует, не умеет жить настоящей жизнью. И в какой-то степени был прав, ведь зачастую только в танце мы можем выразить те чувства, что, застыв на губах, в ответственный момент никак не могут вырасти в соответствующую моменту фразу. Так что танцуйте, друзья, танцуйте на здоровье под любимую музыку, что звучит на Ретро-ФМ, к чему только что всех нас призывала группа «Альфавиль». 19.55, время московское. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно, ветер северный с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 31 градус.
4: Реклама.
5: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 1588.
6: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. «Лолита», «Шаман», «Татьяна Куртукова», «Артик Асти», «Стас Бьеха», «Ольга Бузова», «Сергей Лазарев», «Люся Чеботина». Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на «Муз-ТВ». В пятницу в 22.30. Категория 16+.
9: Опять пельмени. Я на них уже как на родных смотрю.
10: А что, если ужин будет домашним, но готовить не надо? В «Застолье» вот сытный ужин всего за 199 рублей.
9: Собираемся, дорогая!
10: В столовых «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого.
11: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
12: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один. Благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
13: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 UC Don». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
14: Интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные, без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. 12+.
15: Ретро-ФМ.

0: А как мы любим безмятежное время, время отпуска. Вот о чем более всего, наверное, можем сожалеть по прошествии лет, так это о том, что мало любили и мало путешествовали. Если есть такая возможность, уделите этим двум аспектам больше внимания, друзья. Ну и приятных всем впечатлений от жизни. Владимир Пресняков на Ретро-ФМ. Далее послушаем Фрэнсиса Гойю и Pet Shop Boys. На 16 минут 9 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера. Вечеринка.
1: Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты. В неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто в выгоду.

0: Есть точка зрения, что жизнь – это игра. А коли так, играть надо красиво. А как красиво и виртуозно играет цыганочку Фрэнсис Гойя на Ретро-ФМ. Слушать одно удовольствие. Половина девятого в Москве. С удовольствием послушаем и новости, коли они хорошие. Игорь Акулов подведет информационные итоги вторника. Вечер добрый.
1: Олег, добрый вечер. Всех приветствую. Минэнерго России сообщило, что восстановление энергоснабжения в Крыму и Севастополе ориентировочно ожидается к концу дня, если позволит обстановка. Графики временного отключения электроэнергии введены для предотвращения перегрузки энергосистемы. Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы на объектах инфраструктуры. По мере стабилизации ситуации объем ограничений будут сокращаться. Депутаты Госдумы предложили создать государственный алиментный фонд. Он будет выплачивать алименты детям, если родитель не исполняет или исполняет не в полном объеме свои обязательства. Законопроект предполагает механизм алиментного аванса. Фонд выплачивает заявителю присужденную сумму, затем сам взыскивает деньги с должника, а после выплаты к фонду переходит право требования к должнику. Предусматривается взаимодействие с ФССП, использование собственной государственной информационной системы и подача заявлений через госуслуги. Визовый центр Франции в России с 15 июля изменит правила подачи документов на шенгенские визы. Подать их смогут только лично заявитель, его родители или законные опекуны, а также близкие родственники, супруги, дети или родители. Воспользоваться услугами агентов больше не получится. Родственники смогут подать документы только при условии, что заявитель уже сдавал биометрические данные в последние 59 месяцев и потребуется предъявить оригиналы документов, подтверждающих родство. Визовую анкету может подписать только саб-заявитель, а для несовершеннолетних только родители. Россияне стали чаще выбирать специализированные сорты чая, такие как пуэр, улун и матча. Популярность набирает и холодный чай в бутылках. При этом после периода активного роста кофейной культуры наступила фаза насыщения. Спрос на растворимый кофе снижается, но растут сегменты зернового и молотого кофе, а также капсульных систем. Потребители склоняются к осознанному потреблению, предпочитая цикорий кофе, а матчу чаю. И в Москве в гастроквартале «Три вокзала депо» 6 июля попытаются установить национальный рекорд «Самый массовый поцелуй России». Организаторы рассчитывают на участие нескольких сотен пар. Участие бесплатное, но потребуется предварительная регистрация. Текущий рекорд был установлен в июне 23-го года в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде. Тогда одновременно поцеловались 167 пар. Теперь Москва намерена побить это достижение. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар торгуется на отметке 78 рублей 27 копеек. Евро 89 рублей и 27 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Добро пожаловать на островок бодрости и хорошего настроения. То ли еще будет минут через 20, когда в нашем эфире старт возьмет вечеринка Ретро-ФМ. В общем, морально готовимся, тренируемся, друзья, до конца этого часа под лучшие песни Билли Джоэла, вокально-инструментального ансамбля «Здравствуй, песни» и Стинга. В столице без 17 минут 9.
1: Реклама.
2: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
3: Я прочитаю в глазах твоих.
2: Жека.
4: С ней вино.
2: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
5: Славные денёжки еще будут, поверь.
2: Воровайки.
6: А я такая из Ростова.
2: Сбор гостей в 17.00, 18+.
7: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Суставы лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Премьера на домашнем.
11: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
10: О таком враче мечтают многие.
12: Этот красавчик свободен?
10: Но получит его только зрительницы домашнего.
13: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
10: Женский доктор.
14: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
10: С настоящим мужским характером.
15: Я здесь. Рядом.
10: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
16: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.
1: Ретро-ФМ.

0: И девушки с окраин, об одной из которых поет Билли Джоэл на Ретро-ФМ, и девчонки с центра города, равно как и мальчишки, любят танцевать. Если и вы причисляете себя к любителям отдохнуть активно после напряженного трудового дня, добро пожаловать на вечеринку Ретро-ФМ. С 21.00 до полуночи вас ждет энергичная музыка для веселого отдыха, все самое зажигательное танцевальное из последних десятилетий в уникальном миксе. В Москве без 5.09. Через несколько минут встречайте в этой студии Илью Глебова. Ну а я, Олег Орлов, желаю всем хорошо повеселиться и прощаюсь до завтра.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс погоды, завтра в нашем городе будет ясно, ветер северный с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 31 градус.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
8: Этот красавчик свободен?
6: Но получит его только зрительницы домашнего.
9: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
6: Женский доктор.
10: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
6: С настоящим мужским характером.
11: Я здесь, рядом.
6: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
12: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
13: Это точно город?
14: Да, вы просто в сиянии. Вид на парк Патриарший, двор без машин, сад, школа, спорт и покупки рядом с домом. ЖК «Сияние» от «Югстройинвест». Литер 26. Раннее бронирование открыто. Звоните звездочкой 1920.
15: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
16: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+.
17: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

полуофициальный диско-гимн аж с 1978 года. Известный нам он подходит, потому что он как будто бы практически начинает нашу сегодняшнюю вторничную июньскую, все еще июньскую вечеринку Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов, мы двигаемся в танце исключительно до полуночи.

Никакого бай-бай-бай, ни о чем, ни о каком расставании говорить не будем, потому что, ну, еще как-то рановато будет. 21.42 в столице, вечеринка Ред ФМ, лучший танц. Хиты для вас здесь до полуночи.

0: Но тут Майкл Стайп нам как бы параллельно дает подсказочку, как нужно танцевать. Солист R.E.M. в клипе выдает свой фирменный стиль взмахов рук под музыку. Машем руками, двигаем ногами, танцуем на вечеринке Retro FM.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Retro FM.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно, ветер северный с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 31 градус.
2: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. 101.2.

0: песню пой, говорит Ким Вилберт. А я говорю, танцуй песню, танцуй. 22:15 в Москве. И последняя июньская вечеринка Ретро ФМ для вас. Лучшая танцмузыка здесь. Танцуем до полуночи. Меня зовут Илья Глебов. Двигаемся.
1: Реклама.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
3: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е».
4: 12+.

Так, кто там по московскому садовому кольцу прямо сейчас несется, мчит? Пожалуйста, не нарушаем ПДД. 22:42 в столице. Несемся исключительно в танцы на вторничной вечеринке Ретро-ФМ. Танцуем до полуночи.

0: Kiss you, miss you. Ну, Сисикеч, все стабильно, я считаю. И у нас, мне кажется, тоже все очень даже стабильно. Ну, потому что мы танцуем прям под любимые танцхиты здесь, на вечеринке Retro FM 22.56 в Москве.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Retro FM.
3: По данным Яндекс погоды, завтра в нашем городе будет ясно. Ветер северный с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 31 градус.
2: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. 101.2.

Альтернативный надежный вариант. Являемся друг другу в потрясающем танце. 23.17 в Москве. Это вторничная, все еще июньская вечеринка Ретро ФМ. Лучшие танцы-хиты здесь для вас. Двигаемся в танцы до полуночи.

тот самый случай, когда хардрокеры решили поиграть немножко в диско, и у них не то чтобы получилось, у них очень-очень-при-очень получилось. Суперхит 1979 года. Лучший танц суперхиты для вас здесь на вечеринке Ретро FM 23.42 в Москве. Двигаемся.

Мы присели на диване, в окно струится лунный свет. Знаем перевод этой песни, вольный, по этому поводу. Присаживаемся на диване, потому что все, танцевальные телодвижения на сегодня закончились. Вечеринка на сегодня все, но завтра все вновь повторится. Да. Каждый день с 9 до полуночи лучшая танцевальная музыка для вас на вечеринке Ретро-ФМ. 23:56 в Москве.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили.

волшебною, косим трын траву. А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

это Donna Summer, которая предлагает, как всегда, горяченькое. Я не знаю, что вы делаете в это время суток, но, может быть, кто-то хочет вот этого самого горяченького. Пожалуйста, у нас это есть. Дальше на Radar FM Джимми, Эфер Дэвид и группа Браво. Буквально через пару минут. Меня зовут Илья Глебов, я вас приветствую. Здравствуйте.

0: тянет остывать.
1: Ну что тянет, что тянет? Не, такое не случается понять с людьми. Понимаете, 0:36 в столице, а народ еще, может быть, никак не может от вечеринки Ретро-ФМ отойти. Танцуют и танцуют. Ну и правильно делают. Танцуем, и пусть этот самый танцевальный бес и дальше вселяется в нас. Через пару минут на Ретро-ФМ. Евгений Белоусов, Сиси Кечи, Роксет.

0: Давайте обращение к девочкам, которые не совсем синеглазые или совсем не синеглазые. Если вдруг есть кому прямо сейчас сказать про любовь, дружно говорим про любовь. Ну, потому что это как-то, знаете, сплачивает. 049 в столице. Это Ретро ФМ. Меня зовут Илья Глебов. Приветствую вас.
1: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро ФМ. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена.
2: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 000 рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.

0: Все это Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

weather girl. Uh-huh. And have we got no

смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет, как одна короткая встреча затянулась на несколько лет.

0: 1 июля на календаре, мало того, что среда, ну, как будто бы экватор недели, так еще и это все дело называется «Макушка лета». Я, честно говоря, с «Макушкой» не согласен, потому что, ну, как будто бы лето должно быть чуть дальше, чуть больше впереди, чем позади. 1:20 в столице, Патрисия Кас, Наташа Королева, Аэросмит на Ретро ФМ. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Вечеринка.
2: Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты. В неповторимом миксе. Ровно в 21:00. Вечеринка.

Техас и эта самая песня про того самого парня, который все время врет, а девушка все время верит ему, потому что любит. 1988 год. Тогда не было модного слова «абьюзер», но, судя по всему, так все и случается в этой песне. Доктор Албан, То-То и Рома Жуков. Через пару минут.

По-разному можно относиться к докторам. Можно, например, докторов бояться, но одному доктору мы всегда рады и всегда готовы подтанцовывать. Это он, доктор Албан. Час 48 в столице. Меня зовут Илья Глебов. Я с вами прощаюсь. Исключительного здоровья всем желаю. В следующем часе здесь с вами будет Андрей Мареев.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор, оставьте до поры. Вы оцените красоту.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я поседею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится ветер.

0: Да уж, милые дамы, плакать ни к чему, да, в принципе, и не менее милым мужчинам то же самое могу сказать, потому что, ну, зачем? Зачем вот эта вот лишняя влага? Бонни М на Ретро FM, в 2 часа 20 минут. Меня зовут Андрей Морей. Всем желаю доброй ночи и чрезвычайно рад вас поприветствовать. Скоро Сандра, Pet Shop Boys и Евгений Осин на Ретро FM.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону 101.2.

0: счастье для кого?
1: Ну, в принципе, можно догадаться, от чего грусть может глодать души народонаселения. От того, что треть лета уже закончилась. С 1 июля вас, друзья, я надеюсь, что этот июль в плане ожиданий летних не обманет, оправдает все на него возложенное. 2:35 в столице, это Алис Фрейндлих на Ретро FM. Дальше Виктор Салтыков, статус-кво, Ингрид.

вот обратите внимание, друзья, как замечательно в ритм этой песни ложится вот лошадиная тым-тыгадым-тыгадым-тыгадым. И поскакал. Виктор Салтыков в составе группы «Электроклуб» на «Ретро-ФМ» в 2 часа и 50 минут в качестве, ну, возможно, пожелания добрых снов кому-то. Кому же не понравится, если лошадка приснится серая в яблоках. А может быть, кому-то для того, чтобы было приятнее вспоминать что-нибудь прошедшее. Наверняка же было что-то связанное в вашей жизни с лошадьми и непременно хорошее. Скоро Билли Джоэл и Биджиз на «Ретро-ФМ». We'll be right back.

0: это Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.